находишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: Елена Рассохина, Александр Шунин. Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро! 6:08 на часах, сегодня 7 сентября. Доброе утро, дорогие радиослушатели!
2: Доброе утро!
1: Ретро-ФМ Латвия начинается новый день и новая неделя, а в студии Елена Рассохина и Александр Шунин.
2: Ого-го-го-го!
1: Выходные прошли, стали приятными воспоминаниями, впереди целая неделя с новыми планами, встречами, будем надеяться, хорошими новостями. Главное – начать ее спокойно и в хорошем настроении. Чем я и занялась, начав, так сказать, еще выходные. Нужно же отдохнуть хорошо, чтобы начать неделю. Я чем занималась, угадай?
2: Чем ты... Ну, опять на болото ты пошла.
1: Ну, в смысле, опять? Ну, то... да, я пошла на болото, в
2: болотоступах. Как не спросишь, Лена, что ты делала в выходные? То ты по болотам ходишь, то ты по лесам прыгаешь, по каким-то окопам.
1: Ну, да, ладно. А ты чем занимался?
2: Я вот сходил на форум современного искусства «Балтанакс», например.
1: Ой, я тоже хотела сходить, но я пропустила. Была, говорят, отлично.

0: обычно инсталляция. Но болота были утром.
1: Не, знаешь, честно говоря, мне в этом году не понравилось вообще. Было скучно и вяло.
0: Да?
1: Бывали гораздо ярче и праздничнее эти мероприятия. Ну, как есть. Но это мое впечатление. У кого-то наверняка другое. И очень хорошо разница мнений. Плюрализм и вот это вот все.
0: Как бы там ни было, я думаю, отдохнул-то все-таки неплохо. Как же, прогулка она так и есть?
1: Конечно, конечно.
0: Так пусть это...
1: Прогулка под дождем. Это всегда замечательно. Это бодрит и ядрит.
0: В общем, желаем, чтобы все задуманное складывалось на этой неделе именно так, как вам хочется. А силы и энергии хватало не только на работу, но и на себя, близких и любимые занятия. Давайте начнем эту неделю вместе с Ретро-ФМ.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. В отдельных районах возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный, умеренный. От 3 до 9 метров в секунду.
2: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 17-19. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 19-22.
1: В столице Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем плюс 19, плюс 20.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.

0: Овны. Сегодня вы и сами не сможете понять мотивов собственных действий до тех пор, пока не начнете объяснять их кому-то другому. Стоит поискать собеседника, ведь негоже целый день мучиться раздумьями типа «Что это я, собственно, делаю?».
1: Тельцы. Окружающие слишком скоро на высказывание оценки тем или иным вашим действиям, поэтому можно не слишком на них ориентироваться. Какая вам разница, что говорят другие? Вы-то уверены, что делаете все именно так, как надо?
0: Близнецы. Сегодня вы будете полны энтузиазма, но на редкость рассеяны. Движения ваши могут оказаться довольно плохо скоординированными, посему избегайте близости хрупких предметов.
1: Раки. Если вы еще не чувствуете себя царем природы, властелином вселенной и так далее и тому подобное, это скоро пройдет. Сегодня вам грозит мания величия, поэтому постарайтесь справиться с ней без ощутимых потерь.
0: Львы, сегодня все будет хоть чуточку, но лучше, чем вы рассчитывали. Стоит воспользоваться этим обстоятельством и не слишком стесняться в расчетах.
1: Девы. Сегодня вы будете легко впадать в ярость, и хотя успокаиваться вы тоже будете быстро, лучше все-таки за этими приступами следить. Они могут сыграть с вами дурную шутку.
0: Весы. Сегодня у вас будет редкая возможность отблагодарить тех, кто добр с вами. Что-то, что вы долгое время откладывали, начнется само собой. Берегитесь, и то, и другое приобретает характер тенденции.
1: Скорпионы. Сегодня вероятны интересные встречи и полезные знакомства. Будьте готовы к восприятию новой для вас информации в больших объемах.
0: Стрельцы. Окружите себя людьми, которые будут в состоянии привести вас в хорошее настроение. Сами вы с этой задачей справиться будете не в состоянии.
1: Козероги. Сегодня вам, возможно, придется заниматься тем, что вы делать просто ненавидите. Сами виноваты. Нечего было соглашаться. В следующий раз лучше вежливо, но твердо отказать.
0: Водолеи. Сегодня вам придется немало потрудиться. Слишком многое необходимо будет сделать немедленно. Планировать что-либо развлекательное можно, но бесполезно.
1: Рыбы. Сегодня вы будете неожиданно слабы. Ничего не делайте сами. Заставьте шевелиться других. Слабость ведь тоже можно сделать своим оружием.

0: Эту песню написали итальянские музыканты Джанкарло Рафаэлли, он же Раф, и Джанкарло Бигацци. Раф выпустил свою версию на английском языке в начале 84 года, и она стала хитом в Италии. В тот же момент американка Лора Бренниган записала свою версию, и обе записи одновременно штурмовали европейские чарты, создав уникальную дуэль двух синглов. Версия Лоры Бренниган заняла первое место в Германии, Канаде, Австрии и Швейцарии и вошла в топ-5 США и Великобритании. А впереди, после небольшой паузы, Андрей Миронов, «Остров невезения».
1: Новые дорожные знаки. Здесь поворачивать нельзя. Что происходит? Узнай актуальные дорожные новости по будням в программе «Навигатор» на Ретро-ФМ Латвия. «Навигатор» совместно с лидером установки и ремонта автомобильных стекол «Карглас».
2: Интересантус фактус пар накотнес мобилитати пиедава Киа. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
4: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
5: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

ты зеленью абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году. Ой, сбичал, ай, уеп!

0: Максимально бодрое пробуждение. Утренний экспресс.
1: Доброе утро! 6:45 на часах, сегодня 7 сентября. А вот новость, о которой мы уже рассказывали, но мероприятие совсем скоро, так что напоминаем. В пятницу, 11 сентября, центр Риги снова станет столицей Корги. Здесь пройдет уже традиционная королевская прогулка, посвященная памяти королевы Елизаветы II, которая, как известно, очень любила собак этой породы. Организаторы рассчитывают побить прошлогодний рекорд, когда на прогулку вышли 198 Корги и около 600 человек. Сбор участников начнется на Бастионной горке у памятника свободы, после чего хвостатая колонна отправится через центр города в парк Кронволда. Владельцев призывают нарядить своих питомцев в самые оригинальные костюмы. За лучшие образы обещают призы. А завершится вечер британским пикником с традиционным чаем, конкурсами и возможностью помочь животным из приютов. Так что если вы давно хотели увидеть десятки корги в одном месте, вот отличный шанс. Ну а впереди Шанья Твейн. That don't impress me much.

0: на Ретро-ФМ «Утренний экспресс».
1: Доброе утро! На часах 6:54 уже, а на календаре у нас 7 сентября. Так давайте же посмотрим, чем знаменит этот день в истории. 1908 год. Английский ботаник Гарольд Вейджер неожиданно заявил, что у растений есть глаза. Хотя научное сообщество отнеслось к этому скептически, сам факт остался интересной страницей в истории научных гипотез.
2: 1911 французский поэт Гийом Аполлинер был арестован по подозрению в краже Моны Лизы из Лувра. Через 5 дней с него сняли все обвинения за отсутствием доказательств.
1: 1922 год. Учредительное собрание Латвии приняло закон об основании Банка Латвии с правом эмиссии денег. В этом же году статус города получила Краслова, родина скульптора Наума Арнсона, терапевта Мирона Вовси, философа Николая Лоскова и известный прыгунь в длину Инетты Радевич.
2: 1963 год. Сингл «Beatles She Loves You» взлетел на первое место британского чарта, положив начало эпохи всемирной фанатской лихорадки.
1: 1968. Легендарная рок-группа, выступавшая тогда под названием «The New Yardbirds», дала свой самый первый концерт в Копенгагене.
2: А в 1985 совместный трек Дэвида Боуи и Мика Джаггера «Dancing in the Streets» возглавил хит-парад синглов в Великобритании.
1: Ну и, наконец, 2001 год. На премии MTV Video Music Awards клип «Weapon of Choice» с зажигательным танцем актера Кристофера Уокена получил сразу 6 наград, включая призы за лучшую режиссуру и операторскую работу и хореографию.
2: Ну а впереди уже почти упомянутые Битлз, часть немаловажная, Пол Маккартни и миссис Вандербилт.

0: Александр Шунин, Елена Рассохина. Утренний экспресс. С 6 до 10.
1: Доброе утро! По традиции заглянем в календарь и посмотрим, кто сегодня принимает поздравления. Сегодня, 7 сентября, Варда Дена у Регины и Эрмина. Имя Регина имеет латинское происхождение и переводится как «царица» или «королева». Его обладательницам часто приписывают уверенность в себе, достоинство и умение принимать решения. Имя Эрмин встречается гораздо реже. Оно имеет германские корни и связано со словами «сильный», «великий» и «всеобщий». Поэтому его нередко связывают с надежностью, спокойствием и внутренней стойкостью. В расширенном календаре именины сегодня также принимают Эрма, Эрмина, Эрмине, Регия, Регина и Регита.
2: Ну а по православному календарю поздравления принимают Варфоломей, Тит, Владимир и Иван. Традиционно всех именинников от души поздравляем. Пусть день принесет хорошее настроение, добрые слова, приятные встречи и замечательную музыку на волнах Ретро FM Латвия.
1: Впереди после небольшой паузы Иванушки Интернешнл с песней «Где-то».
3: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
4: 7:09.
3: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Доброе утро! 7:17 на часах, сегодня 7 сентября, а именинников и именинниц мы с вами поздравили, так что давайте посмотрим, чего же такого эдакого сегодня еще отмечают в мире. Например, День ежика. Несмотря на свои небольшие размеры, еж уже давно стал одним из самых узнаваемых лесных жителей и героем множества сказок, мультфильмов и детских книг. А еще это настоящий помощник садоводов, он питается насекомыми и вредителями, помогая сохранять урожай.
1: Еще сегодня очень теплый семейный праздник «День внучат». Хороший повод позвонить бабушкам и дедушкам, заглянуть к ним в гости, просто сказать несколько добрых слов. Работает, кстати, в обе стороны. Позвоните внукам, скажите, что любите их.
0: Также сегодня отмечают День рассказывания историй о летних путешествиях. Лето уже осталось позади, но именно сейчас приятно пересматривать фотографии, вспоминать смешные моменты, удачные поездки и строить планы на следующий отпуск.
1: Есть сегодня в календаре и Международный день чистого воздуха для голубого неба ради всего хорошего против всего плохого. Я бы еще добавил несколько слов в это бесконечно длинное название. А все дело в том, что надо почаще смотреть в небо и видеть там красивые облака, солнце, закаты, восходы, летящие самолеты и прочую романтику. Это красиво и полезно.
0: Кроме того, сегодня отмечают День рыбовода, праздник барабанщиков, Всемирный день уничтожения военной игрушки, День капы для зубов, День памяти Google и Международный день полицейского сотрудничества. Какой бы праздник вы ни выбрали, пусть этот понедельник начнется легко, а хорошее настроение останется с вами до глубокого вечера. Впереди после небольшой паузы Джо Дассен, а той.
2: Утренний экспресс. Не яо тако интернет свардуа тео, яо тако ту варидуа цавам интернетам.
3: TED strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TED – stiprākais savienojums.
4: Reklāma. Plāno studēt, bet šaubies par savu spēju sekt visas ar studijām saistītās izmaksas? Klausies rubriku Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbank. Uzzini, kā kredīts ar valsts galvojumu var palīdzēt sekt mācību maksu un dzīvošanas izdevumus, lai vari pilnībā veltīt laiku mācībām.
5: Rubrika Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbank katru otrdienu.
6: Представляешь, вчера была в оптике Филман. И оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
7: Это вообще нужно измерять?
6: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
8: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
9: Сейли айцина гаршу целёюма. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafejnīcas.lv.

0: решение прямо в руки.
1: Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
2: Обновите интерьер с выгодой. В Lex Interior скидки до 70% на мягкую мебель, кухни, столы, стулья и предметы интерьера. В Lex Interior вы найдете все для красивого и уютного дома. Lex Interior, Краста 89. Скидки до 70%. Ждем вас!
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
6: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Школа зовет?
8: РД Электроникс отвечает суперценами.
7: 17 августа по 13 сентября.
8: Большая школьная распродажа.
7: Смартфон Samsung Galaxy A16.
8: Всего 99 евро.
7: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
8: Все для школы по суперценам.
7: Покупай выгодно в магазинах РД Электроникс по всей Латвии или на РД Vehicles LV.
8: Поторопись. Большая школьная распродажа в РД Электроникс.
9: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdu pozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
10: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
11: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
12: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
13: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. В отдельных районах возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный, умеренный. От 3 до 9 метров в секунду.
2: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 17-19. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 19-22.
1: В столице Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем плюс 19, плюс 20.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.

0: Овны. Сегодня вы и сами не сможете понять мотивов собственных действий до тех пор, пока не начнете объяснять их кому-то другому. Стоит поискать собеседника, ведь негоже целый день мучиться раздумьями типа «что это я, собственно, делаю?».
1: Тельцы. Окружающие слишком скоро на высказывание оценки тем или иным вашим действиям, поэтому можно не слишком на них ориентироваться. Какая вам разница, что говорят другие? Вы-то уверены, что делаете все именно так, как надо?
0: Близнецы. Сегодня вы будете полны энтузиазма, но на редкость рассеяны. Движения ваши могут оказаться довольно плохо скоординированными, посему избегайте близости хрупких предметов.
1: Раки. Если вы еще не чувствуете себя царем природы, властелином вселенной и так далее и тому подобное, это скоро пройдет. Сегодня вам грозит мания величия, поэтому постарайтесь справиться с ней без ощутимых потерь.
0: Львы, сегодня все будет хоть чуточку, но лучше, чем вы рассчитывали. Стоит воспользоваться этим обстоятельством и не слишком стесняться в расчетах.
1: Девы. Сегодня вы будете легко впадать в ярость, и хотя успокаиваться вы тоже будете быстро, лучше все-таки за этими приступами следить. Они могут сыграть с вами дурную шутку.
0: Весы, сегодня у вас будет редкая возможность отблагодарить тех, кто добр с вами. Что-то, что вы долгое время откладывали, начнется само собой. Берегитесь, и то, и другое приобретает характер тенденции.
1: Скорпионы. Сегодня вероятны интересные встречи и полезные знакомства. Будьте готовы к восприятию новой для вас информации в больших объемах.
0: Стрельцы. Окружите себя людьми, которые будут в состоянии привести вас в хорошее настроение. Сами вы с этой задачей справиться будете не в состоянии.
1: Козероги. Сегодня вам, возможно, придется заниматься тем, что вы делать просто ненавидите. Сами виноваты. Нечего было соглашаться. В следующий раз лучше вежливо, но твердо отказать.
0: Водолеи. Сегодня вам придется немало потрудиться. Слишком многое необходимо будет сделать немедленно. Планировать что-либо развлекательное можно, но бесполезно.
1: Рыбы. Сегодня вы будете неожиданно слабы. Ничего не делайте сами. Заставьте шевелиться других. Слабость ведь тоже можно сделать своим оружием.

0: Voyage, voyage.
1: До музыкальной карьеры Клади Фридж Монтро работала дизайнером одежды. Для сына она взяла псевдоним Desireless и создала иконический образ. Строгое мужское пальто, минималистический макияж и знаменитая стрижка ежик, стоящая вертикально, что выделяло ее среди всех поп-див 80-х. Ну а песню написали композиторы Жан-Мишель Риф и Доминик Дюбуа. Изначально они предлагали ее другим французским исполнителям, но те отказались. Когда трек попал в Desireless, ее отстраненный, прохладный и одновременно глубокий вокал идеальным образом совпали с гипнотической синтезаторной аранжировкой. Но впереди актуальная информация о пробках на дорогах, не пропустите.
2: Не jau tā, ko internets var dot tev, jau tā, ko tu vari dot savam internetam.
3: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET – stiprākais savienojums.
4: Navigator – Retro FM Latvija. Когда все стоят, мы едем. В добрый час всем, кто в пути. Навигатор совместно с лидером установки и ремонта автомобильных стекол CarGlass.
5: Доброе утро всем, кто уже в дороге. Город постепенно просыпается, кофе допивается на светофорах, а Рига входит в рабочий ритм. Давайте посмотрим, где движение сегодня требует чуть больше терпения. И лидером сегодняшнего, так сказать, обзора это Даугавпилс Ела от Лилиас до Булью. Придется постоять 9 минут. Елгавас шоссе от Силтама до Озалцима 8,5 минут.
1: Булюела между Дзегжу и Даугавгривас на почетном третьем месте нашего антитопа 6 минут 54 секунды. Ай, нет, ошибся я. Это четвертое место. Третье Земгла-Гатве между Ерикью и Бривас-Гатве. Там 7.40.
5: П5 перед Рижской окружной со стороны Тин уже почти 6 минут. И у нас есть еще один лидер. Это Круспилс-Ела от Ренсену до Гранита. 9,5 минут придется постоять.
1: Ох, конечно же, терпение вам, терпение. Гораздо проще на Ульмане-Гатве, где поворот на Венебес-Гатве 4,5 минуты. На Дзырцема между Пурва и Юрмалс-Гатве 4 минуты. И на шоссе П4 Гайдас-Рига-Сапвецельш вот на этом вот отрезке 3 минуты 32 секунды. Ну, так по-божески, в принципе, не стоишь, а едешь просто медленно.
5: Ни жезла, ни гвоздя.
4: Совместно с CarGlass.
6: CarGlass ремонт, CarGlass замена.
7: Реклама. Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti sejas micelārajam ūdenim Garnier dažādi veidi 400 ml 50% atlaide. Mutes kopšanas līdzekļiem Colgate 50% atlaide un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Rimi.
8: Вечер со звездой.
9: У каждой звезды есть то, о чем не расскажешь за 3 минуты. Поэтому мы даем им целый вечер. 4-й сезон «Вечер со звездой» уже в эфире. Слушайте каждую среду в 18.00 на Retro-FM. Повтор по субботам в 15 часов. А видеоверсию смотрите на Retro-FM YouTube-канале и Facebook.
10: Вместе с акционерным обществом «Латвия скрытнее моей полейдзейбис программа»
11: ЛКПП ЛБ.
12: Вечер со звездой.
13: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Круспилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Винил X LV или на Круспилс 93 в Риге.
14: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
15: Flow up.
16: Flow up.
15: Flow up.
16: Flow up.
17: Salīdzini. Izvēlies. Plūsti augšup. Flow up. LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
18: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam.
0: Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
11: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
16: Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Hathaway. Легендарный Снэп. Мистер Президент. Культовая звезда мировых танцполов Доктор Албан. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии. Уже 20 ноября, пятница. Xiaomi Arena Riga. Хватай свой билет уже сейчас на Билишу сервис. Информирует Flixen Life.
18: Деньги любят ясность. От законов о кредитовании до хитрости повседневных расходов. Раскодируем мир финансов легко и без сложных терминов. По вторникам и четвергам в 10:30 слушай финансовые новости. Вместе с Минибанк ЛВ.
19: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
20: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
21: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
22: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
23: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: 6 до 10.
1: Доброе утро! Важная новость для автомобилистов. В Риге мошенники добрались до парковочных автоматов. На некоторых из них появились поддельные наклейки с QR-кодами и надписью «Сканируй и плати». В Рига Сатекс мы предупреждают, ни в коем случае не оплачивайте парковку через такие коды. Компания этот способ оплаты не использует. Если вы увидели подозрительную наклейку, лучше сообщить об этом в Рига Сатекс. Оплачивать муниципальную парковку по-прежнему рекомендуется через официальные приложения Рига Сатекс, Мобили, Европарк или непосредственно в самом парковочном автомате. И важный нюанс. QR-коды на экране автомата после оплаты могут быть настоящими. Они нужны, например, чтобы получить электронный чек. А вот наклейки, предлагающие отсканировать код именно для оплаты парковки, это уже уловка мошенников. Будьте внимательны. Ну а впереди CC Cage Summer Kisses.

0: 7:57 на часах, и давайте поговорим о чем-нибудь приятном, например, о том, какой будет осень. Я бы не стал делать этот заход, если бы точно не знал, какой будет эта осень, точнее, со слов Виллиса Букша, наблюдателя за народными приметами, самого известного в Латвии, наверное, потому что он и единственный человек. Знаешь такого Виллиса Букша?
1: Нет.
0: Никогда не слышала?
1: Никогда не слышала.
0: Человек сделал себе карьеру на том, что знает народные приметы и делает долгосрочные прогнозы на погоду, и вот что...
1: Круто, давай послушаем.
0: Господин Букш говорит о том, какая будет осень. Затянувшееся пребывание ласточек и постепенное пожелтение болотных берез снизу говорит о том, что зима обещает быть поздней, но снежной. А еще об этом говорит обильный урожай желудей, орехов и хмеля. Что касается сентября, теплый и умеренный. Первая половина месяца днем до плюс 20, местами небольшие кратковременные дожди. Середина сентября, небольшое похолодание до 12-17, но еще в плюсе днем. А ночью, ну, плюс 3, плюс 7, да, возможно, первые локальные заморозки, но все равно днем-то будет солнечно. Что касается второй половины месяца, возвращение бабьего лета в 20-х числах.
1: Это хорошо.
0: И последнюю неделю сентября воздух разгонится до 15-21, и все еще в плюсе, а серьезных ночных заморозков не предвидится. Первая половина октября сохранит сухое, мягкое тепло, но это же кайф, даже произносить это приятно. Заметный перелом в погоде наступит во второй половине месяца, и около 20 октября северо-западный ветер нагонит в Латвию первые облака с градом и мокрым снегом, но об этом мы подумаем чуть позже.
2: Не яута, ко интернет вар дот тев, яута, ко ту вари дот савам интернетам.
3: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET – stiprākais savienojums.
4: Reklāma. Back to City. Atgriežamies pilsētā, sākam jauno mācību sezonu kopā ar EHR. Trešdienās un piekdienās kopā ar Citadeli noskaidrosim, kā spērt pirmos soļus finanšu neatkarībā un gūt vairāk no savas pirmās bankas kartes. Savukārt pirmdienās un ceturtdienās kopā ar Kia atklāsim aizraujošus faktus par nākotnes mobilitāti un inovācijām. Back to City ar EHR, Citadeli un Kia.
5: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
6: Jaunās ģimenes baidās dzemdēt bērnus un Latvijas strauji izmirst. Valdība nespēja piedāvāt risinājumus demogrāfijas jautājumos, tāpēc mums ir jārīkojas nekavējoties. Tikai mēs piedāvājam reālu plānu un konkrētu rīcību. Nevis betons un dzelži, bet cilvēki ir mūsu prioritāte. Es, Julija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par sarakstu numur 1.
5: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partijas suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
7: Анастасия, специалист Карглас.
8: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в Карглас. В центрах Карглас мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
7: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
9: Карглас ремонт, Карглас замена.
10: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties
4: Bez kartes nevarēs! Izvēlies tādu, kas dod bonusus! Piedāvājums bērniem un jauniešiem! Ienāc Citadele LV!

0: Александр Шунин и Елена Рассохина на Ретро-ФМ. Утренний экспресс.
1: Доброе утро. На часах 8:10. Сегодня 7 сентября, а в Риге скоро станет на один современный спортивный объект больше. Уже 9 сентября в Торниканте Рижский университет Страдания откроет новый спортивный учебно-исследовательский комплекс стоимостью 13,4 миллиона евро. Под одной крышей разместились большой зал для баскетбола и волейбола с трибунами, более чем на 200 зрителей, тренажерные залы, помещения для гимнастики, йоги и пилатеса, а также кабинеты физиотерапии, медицинский пункт и современная исследовательская лаборатория. Здесь будут не только тренироваться студенты и проходить домашние матчи университетских команд, но и готовить будущих специалистов в области спорта и здравоохранения. Кстати, проект стал одним из крупнейших спортивных объектов, открывающихся в Риге за последнее время. А сам комплекс полностью адаптирован и для людей с ограниченной возможностью. Ну а впереди, после небольшой паузы, Майкл Джек.

0: Jason Smooth Criminal.
1: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
2: 8:11.
1: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
3: Эй, любители кофе! В этом месяце на заправочных станциях Виада насладись кофе Мокко размера XL со скидкой 30%. Насыщенное сочетание кофе и шоколада для истинных ценителей вкуса. Акция действует с картой Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus.

0: Новости спорта.
1: У Латвии золотая медаль чемпионата мира по роллер-лыжам. В Мадене Райма Виганс и Лаурис Каперкалей стали чемпионами мира в командном спринте. Борьба была невероятно плотной. За несколько километров до финиша сразу несколько сборных шли практически вровень. Но на последних метрах латвийцы сумели вырвать победу команды Швеции, опередив соперников менее чем на полсекунды. Женская сборная Латвии в этой дисциплине заняла 7-е место.
2: В Аргентине продолжает необычно прощаться с Лионелем Месси. После его ухода из национальной сборной во всех дивизионах страны от высшей лиги до женского футбола, футзала и пляжного футбола на 10-й минуте каждого матча судьи останавливают игру на минуту аплодисментов. Именно под 10-м номером Месси провел большую часть своей карьеры за сборную. Кроме того, футбольная ассоциация Аргентины уже обсуждает проведение большого прощального матча легендарного капитана.
1: Еще одна новость для баскетбольных болельщиков. Продолжается продажа билетов на матч сборной Латвии против действующих чемпионов мира команды Германии. Игра второго этапа отбора к чемпионату мира 2027 пройдет 27 ноября в рижской Xiaomi-арене. Для нашей сборной это один из ключевых матчей квалификации, поэтому ожидается полный зал.
2: И напоследок про будущее автоспорта. Студенты Рижского технического университета продолжают выступать в международном чемпионате студенческих формул. Они сами спроектировали и собрали гоночный болид, который разгоняется до 280 км в час. На соревнованиях в Италии команда уже заняла третье место в конкурсе инноваций. А за молодыми инженерами внимательно наблюдают специалисты Ferrari, Lamborghini, Mercedes, Brembo и Pirelli. Для студентов такие соревнования – это не только борьба за медали, но и шанс получить приглашение на работу в ведущие автомобильные компании мира. Это были новости спорта. Оставайтесь с нами.
0: Новости спорта. Ретро-ФМ.

0: Написавший песню шведский продюсер Макс Мартин изначально предложил ее американской R&B-группе TLC. Девушки отказались, посчитав композицию слишком детской. В итоге демозапись попала к юной Бритни Спирс. Ее прочтение песни полностью переписало историю поп-музыки 90-х. Кстати, фраза «Hit me, baby, one more time» вызвала много споров из-за глагола «hit» — «ударь». На самом деле, шведские авторы просто плохо владели американским сленгом и думали, что слово «hit» означает «позвони мне», «hit me up». Чтобы избежать ассоциации с насилием, лейбл решил добавить название сингла многоточие «тык-тык-тык» «baby, one more time». Но впереди, после небольшой паузы, «Ласковый май» и «Седая ночь».
1: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug. Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
2: Reklāma. Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti sejas micelārajam ūdenim Garnier dažādi veidi 400 ml 50% atlaide. Mutes kopšanas līdzekļiem Colgate 50% atlaide un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Rimi.
3: Новые дорожные знаки. Здесь поворачивать нельзя. Что происходит? Узнай актуальные дорожные новости по будням в программе «Навигатор» на Ретро-ФМ Латвия. «Навигатор» совместно с лидером установки и ремонта автомобильных стекол «Карглас».
4: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
5: Невыключенный утюг?
4: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
6: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
7: Очки «Филман».
8: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
9: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись.
10: К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
11: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
12: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цитасантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь! Количество товаров ограничено. «Цитасантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
13: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām. Lai viss gatavs skolai! Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā!
14: Обновите интерьер с выгодой. В Lex Interior скидки до 70% на мягкую мебель, кухни, столы, стулья и предметы интерьера. В Lex Interior вы найдете все для красивого и уютного дома. Lex Interior, Краста 89, скидки до 70%. Ждем вас!

0: Утренний экспресс. Ретро-ФМ. Ретро-ФМ.
1: 8:28 на часах, и давайте, знаете, что сделаем? Займемся околонаучным прогрессом.
2: Самое то для 8:28,
1: да,
2: давай.
1: Конечно же, поломаем голову над тем, над чем ломают голову ученые, точнее, поломаем голову, зачем они ломают голову над такими вещами, как сейчас прозвучат, и сразу прозвучит сначала правильный ответ, чтобы получить Шнобелевскую премию мира, она же Ig Nobel Prize, потому что пока мы отдыхали в Цюрихе, не отдыхали там, чествовали лауреатов 36-й церемонии этой самой премии. И вот какие исследования получили награды, заслуженные в этот раз. Номинации «Химия» наградили ученых, доказавших, что белок из молока тараканов втрое питательнее коровьего. Запоминайте. Премию по физике заслужили исследователи, сделавшие расчеты для создания идеально чистого унитаза без брызг. Кстати, в хозяйстве пригодится. В медицине посмертно, к сожалению, отметили отоларинголога за труд по аэродинамике. Извините, не к столу будет сказано сморкание. То есть как вот это вот все вот... вылетает в салфеточку.
2: У меня
1: или там...
2: квадратные глаза. Я пока слушаю,
1: вижу,
2: и внимаю.
1: Вижу, как-нибудь квадратуру круга тоже надо рассчитать. Может быть, и я получу свою Шнобелевскую премию. А пока продолжим. Награду по биологии получили ученые, которые наступали на ядовитых змей, а все ради изучения механики их укусов. Ничего не жалко ради науки. В биомеханике закрепили строгое определение поцелуя. И это, запоминайте, а лучше записывайте, неагрессивный оральный контакт без передачи пищи. Потому что если пища передается, это уже, ребята, не поцелуй. Экономисты доказали, что богатые люди чаще отбирают конфеты у детей, а в технологии предложили использовать хоботки комаров для 3D-печати. Вот так-то между высокой наукой и полным абсурдом лежит лишь тонкая грань. И эта грань называется Рики и Паури. Магнифита Сирата. Слушаем этих итальянцев.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. В отдельных районах возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный, умеренный. От 3 до 9 метров в секунду.
2: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 17-19. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 19-22.
1: В столице Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем плюс 19, плюс 20.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.

0: Доброе утро! Рижанам и гостям столицы станет чуть проще пользоваться общественным транспортом. Появился еще один способ покупать билеты на автобусы, трамваи и троллейбусы Рига Сатексме. В мобильном приложении Тайми теперь можно не только построить маршрут и посмотреть, где находится нужный транспорт в режиме реального времени, но и сразу купить кодовый билет. Главное удобство в том, что для этого не нужно регистрировать номер телефона или заранее пополнять внутренний кошелек приложения. Оплатить поездку можно обычной банковской картой через Apple Pay или Google Pay, а после покупки останется только активировать билет в салоне, отсканировав QR-код или введя специальный номер. Особенно полезным такой сервис может оказаться для туристов и тех, кто редко пользуется общественным транспортом. Ну а мы двигаемся дальше. Впереди после небольшой паузы Сандра с песней Little Girl.
1: Утренний экспресс Ретро-ФМ 6 до 10. Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug. Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
2: Reklāma. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
3: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
4: Привет, коллеги!
5: Любимая, привет! Я тут подумал!
6: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления! Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня!
7: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
8: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе.
9: Лицензированы и для коммерческих перевозок.
8: Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24.
9: Проще только телепортация.
8: Команда 24.lv 20167006.
10: Miegs, tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas, komforta eksperti.

0: Вам-то хорошо, вы, наверное, к 8 часам 46 минутам, именно это показывают студийные часы, уже поели, может быть, даже кто-то поел и не раз, и не два, а мне вот что-то как-то вот в животике так что-то там свербит, очень хочется туда положить, например, пирожочек с карри, например, почему бы и нет, а почему я про них начал говорить?
1: А почему?
0: А вот потому что случай был такой, прям невероятное происшествие в сингапурском кафе Hong Lim Curry Puff. Там заметили курьера китайской службы доставки, который специально прилетел на самолете, чтобы забрать для клиента всего 6 слоеных пирожков с карри.
1: Боже мой, они настолько вкусные, что парень прилетел из другой страны?
0: Да, его заказали. Билеты на самолет обошлись примерно в 360 евро, при этом сам заказ стоил около десятки.
1: Я, конечно, не эксперт, но было бы логичнее сразу взять этих пирожков не на 10 долларов, а вот чтобы их было побольше, раз уж парень прилетел.
0: Человек не хотел объедаться, вот ему нужно ровно 6 пирожков было.
1: Так они же остынут, пока он приедет домой.
0: Ну, послушай, сейчас же тренд на разумное потребление. Зачем потреблять больше пирожков, если можно ровно столько, сколько тебе нужно? Может быть, он на двоих или даже на троих взял. Вот в офис такая доставка, да? Это же курьеру надо было еще гонорар заплатить. Десяточка за сами пирожки и...
1: За билетики.
0: 360 за билеты. Слушай, если честно, я бы сейчас тоже метнулся куда-нибудь до Италии за каким-нибудь панини. Вот как запросто вообще.
1: А, багеты, это во Франции.
0: Да. Но вместо этого послушаем Бананараму Винас.
1: Не угадал. Нет, мы послушаем Heat Hunter and the Pleasure Company Walking on Clouds. А после этого Винас.

А вот вам маленький секрет Walking on Clouds. На макси-сингле 1997 года эту песню выпустили сразу в четырех версиях. Radio Edit, Album Mix, Club Mix и Unplugged. То есть даже самый настоящий евроданс 90-х можно было услышать без клубной оболочки. Ну а впереди, после небольшой паузы, Бананарама с песней Venus.

0: Доброе утро! На часах 8.56, сегодня 7 сентября, а вот вам любопытная тенденция на рынке труда. Оказывается, сегодня главная проблема работодателей не столько нехватка людей, сколько нехватка нужных навыков. По данным нового исследования, с этим сталкиваются 9 из 10 компаний Латвии. Большинство предприятий делают ставку не на поиск новых сотрудников, а на обучение тех, кто уже работает. 70% компаний организуют внутреннее обучение или переподготовку персонала, и почти половина привлекает внешних специалистов. А вот некоторые сотрудничают с вузами, чтобы готовить будущих сотрудников еще во время учебы. При этом искусственный интеллект и автоматизацию для решения кадровых проблем используют пока только 19% латвийских компаний. Для сравнения, в Литве и Эстонии этот показатель уже превышает 40%. Так что, похоже, современный рынок труда все больше требует не просто диплома, а вот готовности постоянно учиться и осваивать новые навыки. Ну а мы двигаемся дальше. Услышимся в следующем часе.
1: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug. Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
2: Реклама. Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще только телепортация. Команда 24.lv. 20167006.
3: Анастасия, специалист Carglass.
4: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в Carglass. В центрах Carglass мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
3: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
5: Carglass ремонт, Carglass замена.
6: Zināt, kārajiem, brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
7: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра при покупке второй с Lidl Plus скидка 50%. Майонез Hellmann's 855 мл 3,59. И туалетная бумага Grita 40 штук 7,69. Lidl. Стоит того.
8: Storen Technika katru rītu dodas darbā. Bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
9: Grantes. Profesionālā pomoš i poddержka v skorbnyye momenty žizni. Grantes. 25-456-456. Grantes поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Daugavpils, улица Парадес 15, а также Рига. Улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
10: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
11: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
12: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
13: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
14: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta.
13: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.

0: Александр Шунин, Елена Рассохина.
1: Утренний экспресс. 09:08 на часах, и давайте поговорим о стереотипах. Не люблю я это дело на самом деле, но некоторые подтверждаются. И доказательством тому исследование, которое провело сервис SafariBooking.com. Конечно, в своих маркетинговых целях они это сделали, но почему бы не воспользоваться результатами их труда? Они оценили, кто есть кто среди мировых туристов, чем отличаются. И, например, эталоном вежливости самыми воспитанными путешественниками туроператоры признали японцев, следом за которыми расположились норвежцы и швейцарцы, замыкают список итальянцы.
2: Это самые лучшие.
1: Самые спокойные, самые вежливые, такие аригато и все такое прочее. Американцы возглавили две категории. Самые щедрые чаевые и больше всего денег в поездках, в принципе, тратят, опережая путешественников из Германии и Канады. Самыми активными искателями приключений, то есть такие адреналиновые наркоманы, это немцы и французы, а британцы и испанцы, наоборот, предпочитают более спокойный и размеренный отдых. И сразу здесь чувствуется легкая недосказанность, потому что британцы спокойные туристы. Ха-ха-ха, расскажите кому-нибудь на Канарских островах, например. Список туристов, для которых еда стоит на первом месте, возглавили представители Индии, Японии и Китая, а вовсе не французы, но они тоже на пьедестале, ну, точнее, чуть ниже пьедестала, но на четвертом месте. Вот такие вот стереотипы. Кое-что подтвердилось, кое-что нет. Тем жизни интересно. В общем, собираемся в путешествие. Я прям очень хочу, давно мечтаю. Но вместо этого путешествие на белые небеса мы совершим. Музыкальное, конечно же. А Европа впереди.
3: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
4: 9:10.
3: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
5: О-о, сила цана, о-о, замацана.
6: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
7: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 € kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.

0: Ретро FM Латвия и Рус-ТВ.нет представляют «Пестрая лента». Яркие новости короткой строкой.
1: А давайте-ка пробежимся по заголовкам портала rus.tvnet.lv и посмотрим, о чем же пишут сегодня. Сын Дональда Трампа в Таллине. Несколько авто, охрана и неотвеченные вопросы.
2: Как фанаты ТиФест запланили Ригу и стадион Даугава.
1: Бессмертные хиты и преданные фанаты. В Риге прошел концерт группы «Сплин».
2: В Рижском соборе состоится молебен у пропавших в трагедии в Непале и их близких.
1: Министр экономики. Полное закрытие вантового моста для ремонта стоило бы Латвии 700 тысяч евро ежедневно.
2: Сотрудник багажной службы аэропорта рассказал, какие чемоданы швыряют чаще всего.
1: Рубрика фото. Дабку Найта из «Игр в Риге». Кто пришел на спектакль «Потерянные истории».
2: Как в Латвии развиваются проекты доступного арендного жилья.
1: «Оскары авиации» названы авиакомпании мира с лучшими местами в эконом-классе.
2: Извержение вулкана парализовало воздушное сообщение в Индонезии.
1: В понедельник отменены автобусные рейсы между Салдусом и Лепой.
2: Самоуправление или государство? Борьба за будущее Рига Силтумс началась без ведома Думы.
1: Рубрика фото. Дождь культуре не помеха. Белая ночь привлекла в Ригу множество заинтересованных. Об этом и много-многом другом читайте на портале rus.tvnet.lv. Приятного вам чтения.
0: Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой. rus.tvnet.lv.

0: до релиза этого сингла 20-летняя Саманта Фокс уже была главной знаменитостью Британии как популярная модель H3, то есть третья страница газеты The Sun. Там публиковались соответствующие фотографии. Когда она решила начать музыкальную карьеру, скептики пророчили ей провал, но Touch Me мгновенно опроверг все негативные прогнозы, доказав ее огромный артистический потенциал. А впереди, после небольшой паузы, Анастейша «I'm Out of Love».
1: Три месяца без процентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
2: Заходи и узнай больше.
1: Внимание! Займ стоит денег.
3: Реклама.
4: Ты только посмотри, все по парам заходят. А ты не слышала? Оптика Филмон предлагает приобрести вторые очки за полцены. Предложение действительно. Для покупки двух солнцезащитных очков, оправ для очков, при изготовлении коррегирующих очков или комплекта солнцезащитных и коррегирующих очков. Скидка с другими предложениями не суммируется. Подробности на filman.lv. Приходите вдвоем. Вторые за полцены. Оптика Филман.
5: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще только телепортация. Команда 24.lv. 201-6-7006.
6: А размер имеет значение?
7: Смотря для чего.
6: Конечно, для хлеба.
7: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
6: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
8: Я пью до дна за тех, кто...
9: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
8: Вот новый поворот.
9: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
8: Еще не все дорешено.
9: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
8: Еще не все разрешено.
10: Руки классик тарау да юмта сагум сантрацита тони. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Ruki.lv. Ruki – jumti ir mūsu sirds lietā.
11: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
12: Ahoj, kaimiņ! Tu atkal automazgā?
13: Jā, jau trešo reizi. Lupata netīra. Esmu pilnīgi slapš. Es jau pats putās un auto joprojām netīrs.
12: Ej, nu veči, nu beidz čakarēties.
13: Nu, bet es pats gribu.
14: Washcar. Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts.
15: Washcar. Svinam Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
16: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
17: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
18: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
19: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
20: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: На часах 9.26, на всякий случай сообщим вам об этом. Ну как на всякий случай, это в том числе часть нашей работы. А еще хочется вспомнить, как, Лен, не знаю, в твоем детстве было, не было таких, знаешь, часто мемчик про...
1: Рассказы о том, как родители добирались в школу через сугробы,
0: да,
1: какие-то там
0: сначала...
1: пересеченную местность, там отбивались от волков.
0: От медведей все это было, конечно.
1: На лыжах,
0: да,
1: шли, кстати, 50 километров.
0: Кстати, один из моих родственников слово в слово рассказывал, как он ходил по сугробам, по колено, сугробы были через снег, через лес, и отбивался палкой от каких-то медведей. Это все было. Но это жажда знаний, да? У китайских школьников жажда знаний тоже присутствует, и в одной из провинций, Юньнань она называется, есть деревенька Ничжухэ. И вот там местные школьники-бедняжки должны были карабкаться по отвесной скале 3 часа в школу в одну сторону.
1: О, боже.
0: 3 часа карабкаешься, потом учишься чему-то кое-как.
1: И обратно 3 часа.
0: Как там у Пушкина, мы все учились, да, понемногу.
1: И так каждый день.
0: И так же каждый день.
1: О, боже.
0: Вышли из ситуации, им построили лифт, даже целую систему из 2 панорамных лифтов. Высота 288 метров. Теперь путь от дома до школы занимает всего 30 минут автобусом до подъемника, потом подъемник поднимает, а потом еще полет по канатной дороге.
1: Ой, красота какая.
0: Ну, красота, конечно. И вот чтобы вот эти вот школьники, ну, китайская деревня, понятно, их там не 2, не 3 человека, а еще несколько ноликов надо приписать, вот чтобы эти несчастные детишки, они тратили 6 часов лишние своего детства на дорогу к знаниям, 8,5 евро вложили в этот самый проект, вот в эти вот панорамные лифты, канатную дорогу.
1: Погоди, 8,5 евро?
0: Миллионов, ну, конечно, мы же в китайских масштабах измеряем. Миллионов, 8,5 миллионов евро не жалко. И теперь, кстати, зарабатывают еще и на туристах, потому что дети катаются бесплатно, а туристы за денежку. И вот примерно 15 тысяч гостей в день, между прочим, так что отобьют они эти свои 8,5 миллионов.
1: Ну, а мы двигаемся дальше. Впереди прогноз погоды.
2: Утренний экспресс. Александр Шунин, Елена Рассохина. Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией программы.
3: Время перекусить хот-догом Виада. В этом месяце на заправках Виада один из самых сочных хот-догов всего за 2,79. С картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия еще вкуснее. Какой именно? Заезжай на Виада и узнай сам. Виада. Выгодно остановиться.

0: Овны. Сегодня вы и сами не сможете понять мотивов собственных действий до тех пор, пока не начнете объяснять их кому-то другому. Стоит поискать собеседника, ведь негоже целый день мучиться раздумьями типа «что это я, собственно, делаю?».
1: Тельцы. Окружающие слишком скоры на высказывание оценки тем или иным вашим действиям, поэтому можно не слишком на них ориентироваться. Какая вам разница, что говорят другие? Вы-то уверены, что делаете все именно так, как надо?
0: Близнецы. Сегодня вы будете полны энтузиазма, но на редкость рассеяны. Движения ваши могут оказаться довольно плохо скоординированными, посему избегайте близости хрупких предметов.
1: Раки. Если вы еще не чувствуете себя царем природы, властелином вселенной и так далее и тому подобное, это скоро пройдет. Сегодня вам грозит мания величия, поэтому постарайтесь справиться с ней без ощутимых потерь.
0: Львы, сегодня все будет хоть чуточку, но лучше, чем вы рассчитывали. Стоит воспользоваться этим обстоятельством и не слишком стесняться в расчетах.
1: Девы. Сегодня вы будете легко впадать в ярость, и хотя успокаиваться вы тоже будете быстро, лучше все-таки за этими приступами следить. Они могут сыграть с вами дурную шутку.
0: Весы. Сегодня у вас будет редкая возможность отблагодарить тех, кто добр с вами. Что-то, что вы долгое время откладывали, начнется само собой. Берегитесь, и то, и другое приобретает характер тенденции.
1: Скорпионы. Сегодня, вероятно, интересные встречи и полезные знакомства. Будьте готовы к восприятию новой для вас информации в больших объемах.
0: Стрельцы. Окружите себя людьми, которые будут в состоянии привести вас в хорошее настроение. Сами вы с этой задачей справиться будете не в состоянии.
1: Козероги. Сегодня вам, возможно, придется заниматься тем, что вы делать просто ненавидите. Сами виноваты. Нечего было соглашаться. В следующий раз лучше вежливо, но твердо отказать.
0: Водолеи. Сегодня вам придется немало потрудиться. Слишком многое необходимо будет сделать немедленно. Планировать что-либо развлекательное можно, но бесполезно.
1: Рыбы. Сегодня вы будете неожиданно слабы. Ничего не делайте сами. Заставьте шевелиться других. Слабость ведь тоже можно сделать своим оружием.

0: Jump in My Car – это песня, которую Дитер Болин написал специально для Сиси Кетч. Она вошла в ее дебютный альбом Catch the Catch в 1986 году. Но самое интересное, практически одновременно появилась еще одна версия этой песни уже у певицы Secret Star. Получается, у одной песни было сразу две героини. Ну а впереди, после небольшой паузы, хай-фай про лето.
1: Три месяца беспроцентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
2: Заходи и узнай больше.
1: Внимание! Займ стоит денег.
3: Реклама.
4: Вечер со звездой.
3: У каждой звезды есть то, о чем не расскажешь за три минуты. Поэтому мы даем им целый вечер. Четвертый сезон «Вечер со звездой» уже в эфире. Слушайте каждую среду в 18.00 на Retro-FM. Повтор по субботам в 15 часов. А видеоверсию смотрите на Retro-FM YouTube-канале и Facebook.
5: Вместе с акционерным обществом «Латвии с кредитнями» и «Полейдзи без программа».
3: ЛКПП ЛБ.
4: «Вечер со звездой».
6: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SIA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
7: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Крустпилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Винил X LV или на Крустпилс 93 в Риге.
8: Кто из

0: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
1: 9.45, и надо вам сказать, ох, и заводные эти хай-фай. Лена, не даст соврать, я даже потанцевать успел.
2: Ну, немножко,
1: танцевал,
2: да.
1: Танцевал, как, не знаю, как у кого-нибудь на свадьбе, например. Кстати, знаешь ли ты, что означает примета потерять обручальное кольцо непосредственно на свадьбе?
2: Честно говоря, не знаю.
1: А как ты предполагаешь, хорошая ли это или плохая примета?
2: Наверное, это, возможно, намек от вселенной, что, возможно, не надо жениться, но, может быть, это просто случайность.
1: То есть дурная примета. Хорошо, усложни задачу. А если потерять и снова обрести обручальное кольцо непосредственно на свадьбе?
2: Я думаю, тогда это хорошее.
1: Хорошая примета аннулирует все дурные предзнаменования, означает обновление чувств или благополучное преодоление трудностей. Считается, что это вот-вот-вот унесет с собой весь накопившийся негатив, ссоры или тяжелый период в отношениях. Почему мы говорим об этом? Да потому что все просто. На Нормандских островах произошла такая история. Невеста потеряла кольцо прямо во время свадебной церемонии. Это произошло в бухте Сент-Бленар на Аби-Кларк. Вот
2: а
1: такие
2: я слышала
1: есть
2: эту
1: сложные географические
2: там
1: названия.
2: Там пчела напала, и она поэтому потеряла.
1: Ну не то, чтобы она напала, она летела мимо, такая вжик, и невеста такая, лети отсюда.
2: Она махнула рукой,
1: махнула,
2: да?
1: Да. Из пальца соскользнуло у нее помолвочное кольцо прямо в песок.
2: Ой-ой-ой.
1: Поиски с участием 15 гостей не дали результатов, но пара проявила стойкость. Молодожены решили не отменять праздник и успешно завершили регистрацию без кольца, сказали друг другу самые важные слова и клятвы, и пошли уже закусывать и выпивать. Как бы, ну ладно, без кольца так без кольца, но не все были так настроены. Один из друзей пары вспомнил про местного Стива Эндрюса, пожарный, который в свободное время бесплатно помогает людям искать украшения со своим металлоискателем. Он оперативно прибыл на пляж и отыскал потерянное кольцо всего за 10 минут, как
2: Ой,
1: раз
2: хорошо.
1: К тому моменту, когда вынесли торт со свечками разрезать. Вот так вот свадебный курьер превратился в отличную историю. Ну а дальше Can't Fight the Moonlight, Lynn Rimes, слушаем.
2: Не угадал. I want to break free. Queen.
1: Да что ж со мной сегодня.
2: Послушаем.

0: Доброе утро! На часах 9:55, а значит, что наш утренний экспресс на сегодня прибывает к конечной станции. Но эфир «Ретро-ФМ Латвия» продолжается. Уже в 2 часа дня вас встретит Катя Ерофеева с программой «Привет в обед». А в 4 Эдмунд Кашевский и его вечерний променад. Оставайтесь на «Ретро-ФМ», впереди еще много любимой музыки.
1: А услышимся завтра в 6 часов утра. Александр Шунин, Елена Росохина проведу с вами снова 4 часа.
0: Спасибо, что встретили это утро вместе с нами. Хорошего вам понедельника! Шикарного первого, а нет, уже не первого учебного дня, но вам мы желаем только самого хорошего. На этом мы с вами прощаемся. Пока!
2: Утренний экспресс.
3: 3 месяца беспроцентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
4: Заходи и узнай больше.
3: Внимание! Займ стоит денег.
5: Реклама.
3: Деньги любят ясность. От законов о кредитовании до хитрости повседневных расходов. Раскодируем мир финансов легко и без сложных терминов. По вторникам и четвергам в 10:30 слушай финансовые новости. Вместе с Минибанк ЛВ.
6: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цитасантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цитасантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
7: Анастасия, специалист «Карглас».
8: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в «Карглас». В центрах «Карглас» мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
7: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на «Карглас.лв». Всего за 3 минуты.
9: «Карглас ремонт», «Карглас замена».
10: Flow-up.
11: Flow-up.
10: Flow-up.
11: Flow-up.
12: Salīdzini. Izvēlies. Plūsti augšup. Flow-up. LV.
13: Reklāmas saimnieciskās darbības veicēji.
14: Школа зовет?
15: RD Electronics отвечает суперценами.
14: 17 августа по 13 сентября.
15: Большая школьная распродажа.
14: Смартфон Samsung Galaxy A16.
15: Всего 99 евро.
14: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
15: Все для школы по суперценам.
14: Покупай выгодно в магазинах RD Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
15: Поторопись, большая школьная распродажа в RD Electronics.
16: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
17: Kad viņi saka drošība, viņiem padomā ir tikai peļņi no topošās dronrūpnīcas jūsu pagalmā. Viņi turpina jūs biedēt, kamēr paši negausīgi rauš. Reāla Latvijas drošība ir sakārtota dienestu darbība, ceļi, pieejama medicīna un sociālā aprūpe. Es, Jūlija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par sarakstu numur 1.
16: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partijas suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
18: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
19: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
16: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. 2 kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
20: Осторожно, горит!
2: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
11: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
20: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
21: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
22: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
0: Сегодня в Латвии переменная облачность. В отдельных районах возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный, умеренный. От 3 до 9 метров в секунду.
1: В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем плюс 17-19. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 19-22.
0: В столице Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем плюс 19, плюс 20.
22: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
23: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.
24: Es sportoju tās sajūtas dēļ, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
1: 11:13. Это
0: FM. «Экотехнологиес». Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: себя и старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SIA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
1: Размер имеет значение?
2: Смотря для чего.
1: Конечно, для хлеба.
2: Размер хлеба Latvia Smaizniek Lielmaize имеет значение.
1: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maizniek.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
3: Анастасия, специалист CarGlass.
4: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в CarGlass. В центрах CarGlass мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
3: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
5: CarGlass ремонт, CarGlass замена.
6: Школа зовет?
7: RD Electronics отвечает суперценами.
6: 17 августа по 13 сентября.
7: Большая школьная распродажа.
6: Смартфон Samsung Galaxy A16.
7: Всего 99 евро.
6: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
7: Все для школы по суперценам.
6: Покупай выгодно в магазинах RD Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
7: Поторопись, большая школьная распродажа в RD Electronics.
8: What is love? Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Hathaway. Легендарный снэп. Мистер Президент. Культовая звезда мировых танцполов Доктор Албан. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 20 ноября, пятница, Xiaomi Arena Riga. Хватай свой билет уже сейчас на Билишу Сервис. Информирует Flixen Life.
9: Эу, чао, вецит! Ко тац сабиес?
10: Тас тунелис бий ка муркс. Рули рутс, авто дребей. Эс дома не издивош.
9: Аткал ту тур чакреес.
10: Бет эс грибей виньем дот вотру еспею.
11: Washcar.
12: Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts.
11: Washcar.
13: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
14: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
15: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
16: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner LV.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 7. septembrim. Kartupeļi 29 centi kilogramā. Saulespuķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1 eiro 69 centi. Rimi.
1: Вечер со звездой. У каждой звезды есть то, о чем не расскажешь за 3 минуты. Поэтому мы даем им целый вечер. Четвертый сезон «Вечер со звездой» уже в эфире. Слушайте каждую среду в 18.00 на Retro-FM. Повтор по субботам в 15 часов. А видеоверсию смотрите на Retro-FM YouTube-канале и Facebook. Вместе с акционерным обществом «Латвийская кредитная моя полезная программа» ЛКП.

0: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
0: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
0: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
3: Svinam Fazer 135 gadu jubileju Labzemē! Pērc jebkuru Fazer maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums! Uzzini vairāk Fazer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
4: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
5: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
6: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
7: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
8: Акционерное общество «Латвия с кредитной полицией» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
9: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
0: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полицией программа ЛКПП-ЛВ.
10: Сегодня в Латвии переменная облачность. В отдельных районах возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный, умеренный. От 3 до 9 метров в секунду.
11: В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем плюс 17-19. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 19-22.
10: В столице Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем плюс 19, плюс 20.
0: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полицией программа ЛКПП-ЛВ.
12: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.
13: Retro-FM. It's a kind of magic.

любители кофе. В этом месяце на заправочных станциях Виада насладись кофе Мокко размера XL со скидкой 30%. Насыщенное сочетание кофе и шоколада для истинных ценителей вкуса. Акция действует с картой Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus. Виада. Выгодно остановиться.

0: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam.
1: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET – stiprākais savienojums.
2: Reklama. Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 7. septembrim. Kartupeļi 29 centi kilogramā. Saules puķeļa Rimi Smart 1 litrs 1 eiro 69 centi. Rimi.
3: Новые дорожные знаки. Здесь поворачивать нельзя. Что происходит? Узнай актуальные дорожные новости по будням в программе «Навигатор» на Ретро-ФМ Латвия. «Навигатор» совместно с лидером установки и ремонта автомобильных стекол «Карглас».
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
6: Октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
7: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не про

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед» – программа по заявкам. Синицыну Марию из Риги поздравляют с днем рождения. Мария, принимайте пожелания любви, добра, благополучия и исполнения всех желаний. Подпись очень лаконичная. Друзья, Мария, с днем рождения вас и сердечные поздравления от ваших друзей.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Далее в программе «Привет в обед» послание для Зинаиды Аранской из Риги. Зинаида, с прошедшим днем рождения вас, с юбилеем! И далее пожелания от ваших дочерей. И тут я зачитаю. Любимая наша мамочка, будь здорова, энергична и полна сил. Пусть дни идут спокойно, без тревог и без лишней суеты. Пусть рядом будут люди, которые тебя искренне любят и ценят. И пусть чаще случаются маленькие радости. С днем рождения! Подпись Ксения и Карина.
0: Привет в обед поддерживает SMS Credit LV.

0: «Привет в обед».
1: «Привет в обед».
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед», и к этому моменту заявки на сегодня уже зачитаны, а новые прозвучат завтра в это же время. Найдите минутку нам написать. retrofm.lv. Это наш почтовый ящик, и он уже готов принимать ваши послания на завтра или последующие дни. С вами была Катя Ерофеева. Буду ненадолго прощаться. Пока-пока.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 7 сентября томатное пюре 500 грамм, евро 29. Зеленые оливки с начинкой 130 грамм, евро 79. Lidl стоит того. Подробная информация на lidl.lv.
1: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
2: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
3: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
6: Сегодня в Латвии переменная облачность. В отдельных районах возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный, умеренный, от 3 до 9 метров в секунду.
7: В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем плюс 17-19. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 19-22.
6: В столице Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем плюс 19, плюс 20.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
4: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, заполни заявку. Минибанк, Минибанк LV. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
1: Реклама. Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
2: Привет, коллеги!
3: Любимая, привет! Я тут подумал.
2: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
5: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
6: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāluņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām. Lai viss gatavs skolai! Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā!

0: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, заполни заявку. Минибанк, Минибанк ЛВ. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
1: Реклама.
2: Вечер со звездой.
3: У каждой звезды есть то, о чем не расскажешь за 3 минуты. Поэтому мы даем им целый вечер. 4-й сезон «Вечер со звездой» уже в эфире. Слушайте каждую среду в 18.00 на Retro-FM. Повтор по субботам в 15 часов. А видеоверсию смотрите на Retro-FM YouTube-канале и Facebook.
4: Вместе с акционерным обществом «Латвии скрылитняя моя полейдзи без программа».
3: ЛКПП ЛБ.
2: «Вечер со звездой».
5: Школа зовет?
6: РД Электроникс отвечает суперценами.
5: 17 августа по 13 сентября.
6: Большая школьная распродажа.
5: Смартфон Samsung Galaxy A16.
6: Всего 99 евро.
5: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
6: Все для школы по суперценам.
5: Покупай выгодно в магазинах РД Электроникс по всей Латвии или на РД Vehicles LV.
6: Поторопись. Большая школьная распродажа в РД Электроникс.
7: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
8: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
9: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
10: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
11: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
12: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
4: Вместе с акционерным обществом Латвии скрылитняемой полейдзи без программа. ЛКПП ЛВ.
13: Сегодня в Латвии переменная облачность. В отдельных районах возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный, умеренный. От 3 до 9 метров в секунду.
14: В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем плюс 17-19. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 19-22.
13: В столице Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем плюс 19, плюс 20.
4: Вместе с акционерным обществом Латвии скрылитняемой полейдзи без программа. ЛКПП ЛВ.
15: Ох, неделя-то начинается.
16: А здрасте, кто скажет?
15: Здравствуйте.
16: Ну, это вот здравствуйте, здравствуйте. До 19 будем с вами. Вот это Григорий Берг, весь из себя в белом.
15: Отдохнувший, помолодевший. Да, и вообще, и Эдмунд Кашевский.
16: Да, но я не в белом сегодня.

0: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 4 часа 14 минут.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Tī ir izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
3: Поехали. Да, едем уже?
4: Да, уже едем. Что можно сказать по поводу того, как мы едем?
3: Я могу сказать, что это надо видеть, да. Дядя Эдмунд, да, вот так, знаете, как рокер вот взял микрофон в руки, вот так, и будет петь. Кстати, о песнях надо будет сегодня поговорить.
4: Да,
3: о краденых, хороших, веселых.
4: Сегодня столько различных интересных вещей, и краденые песни, и песни вообще, которые можно разобрать. Ну, будем заниматься этим или нет, посмотрим. У нас еще масса, скажем, заявок, целых две пришло уже. Причем такие, которые нельзя зажать и не исполнить. Ну, юбилей свадьбы, сами понимаете, это святое. Гриш, правда?
3: Не помню, честно говоря. Прости, давно не...
4: Последний восьмой раз, когда я ходил в ЗАГС, не помню, давно это было, да?
3: Хорошее дело, браком не назовут.
4: Да. Ну что ж, дамы и господа, так что до 19.00, я думаю, мы с вами давайте одну такую общую компанию создадим и проведем эти три часа вместе.

0: 3 месяца без процентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
1: Заходи и узнай больше.
0: Внимание! Займ стоит денег.
2: Реклама.
3: Деньги любят ясность. От законов о кредитовании до хитрости повседневных расходов. Раскодируем мир финансов легко и без сложных терминов. По вторникам и четвергам в 10:30 слушай финансовые новости. Вместе с Минибанк ЛВ.
4: Ты только посмотри, все по парам заходят.
5: А ты не слышала? Оптика Филмон предлагает приобрести вторые очки за полцены.
6: Предложение действительно. Для покупки 2 солнцезащитных очков, оправ для очков, при изготовлении коррегирующих очков или комплекта солнцезащитных и коррегирующих очков. Скидка с другими предложениями не суммируется. Подробности на filmon.lv. Приходите вдвоем. Вторые за полцены. Оптика Филмон.
7: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SIA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
8: Storen Technika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liec tai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksētu uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
9: Miegs, tas ir Lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas. Комфорта эксперты.
10: А размер имеет значение?
11: Смотря для чего.
10: Конечно, для хлеба.
11: Размер хлеба Латвийсмайзнекс Лейлмайзе имеет значение.
10: Купи один из 9 видов хлеба Лейлмайзе и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maisnex.lv. Лейлмайзе, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
12: Анастасия, специалист Каргласс.
13: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в Каргласс. В центрах Каргласс мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
12: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на Каргласс.лв. Всего за 3 минуты.
14: Каргласс ремонт, Каргласс замена.
15: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicēji.
16: Ahoj, kaimiņ! Tu atkal automazgā?
17: Jā, jau trešo reizi. Lupata netīra. Esmu pilnīgi slapš. Es jau pats putās un auto joprojām netīrs.
16: Nu, veči, nu beidz čakarēties.
17: Nu, bet es pats gribu.
18: Washcar. Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts.
19: Washcar.
20: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
21: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāti pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
1: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
19: Edmund Kaševski i Grigori Berg.

0: табаре взрослых мужчин.
1: Григорий и Эдмунд.
2: Да, ну вот, наконец, рот нам развязали. Можем говорить.
3: Наконец-то развязали, да. Вообще-то, как-то в нашем возрасте молчать по техническим причинам. Что означает?
2: Месье так тонко шутит.
3: Да, но те, кто обрадовались, что мы уже не будем говорить.
2: Не радуйтесь.
3: Да, к сожалению, да.
2: Все починили, можем говорить.
3: Не все починили, микрофоны починили. Ты опять как-то слишком тонко пошутил, да. Все починили.
2: Месье, вам бы все в одну плоскость перевести.
3: Некоторые вещи уже не чинятся.
2: Да.
3: Да. Да, но как бы...
2: Чистосердечное признание публично вышел из шкафа.
3: Публично.
2: Да, но что будем творить? Сейчас нам Queen споет, краткая реклама, и переходим к самому главному, к поздравлениям, к феличите. Григорий уже не помнит, как это, а вот есть люди, которые помнят, как это было сходить в ЗАГС. Да, Гриша, не все такие, так сказать, потерянные, как ты, для общества.

0: Феличита на Ретро-ФМ. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
1: Ну, давай, Григорий, жги.
2: Да что жги, тут, значит, со свадьбой хотят поздравить юбилей. Я скажу, у меня такая история была. Бар Юрмала, год 86-7, точно уже не помню. Так вот, подходит пара, такая она говорит, что ты хочешь, значит, он говорит, она, давай ту самую песню, под которую ты сделал мне предложение. Он смотрит на нее, потом смотрит на меня, я понимаю, что это последний день семьи, и я говорю, этой песни у меня нет, есть вот это. И заиграла Ледин Ред, да, и вот так. И он такой счастливый, 25 рублей за одну песню. Я был счастлив, все были счастливы.
1: Ну, слава богу, что у нас сейчас не 87-й или 6-й год, а у нас совершенно конкретное произведение в конкретный день.
2: Для конкретной семьи.
3: Добрый день, любимое радио. Сегодня у нас с моей любимой женой Жанной годовщина свадьбы, 24 года. Я хотел бы поздравить ее с этой датой, пожелать ей всего самого наилучшего. И вспомните, пожалуйста, песенку «Сеньорита». Чао-чао.
1: А ты говоришь.
2: «Сеньорита», чао-чао.

0: 3 месяца беспроцентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
1: Заходи и узнай больше.
0: Внимание! Займ стоит денег.
2: Реклама. Новые дорожные знаки. Здесь поворачивать нельзя. Что происходит? Узнай актуальные дорожные новости по будням в программе «Навигатор» на Ретро-ФМ Латвия. «Навигатор» совместно с лидером установки и ремонта автомобильных стекол «Карглас».
3: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой «Клик» со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Vinyl X на Круспилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Vinyl X LV или на Круспилс 93 в Риге.
4: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Bonģelatī saldējums ar mandelēm 6 gabali, 120 ml, 3,39. Lidl ir vērtīgi.
5: Flow up!
6: Flow up!
5: Flow up!
6: Flow up!
7: Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup, Flow up! LV!
8: Реклама саймнитесь darbības veicējiem. What is
9: love? Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Hathaway. Легендарный Снэп. Мистер Президент. Культовая звезда мировых танцполов Доктор Албан. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии. Уже 20 ноября, пятница. Xiaomi Arena Riga. Хватай свой билет уже сейчас на Билишу сервис. Информирует Flix.
10: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
11: Kad viņi saka drošība, viņiem padomā ir tikai peļņi no topošās dronrūpnīcas jūsu pagalmā. Viņi turpina jūs biedēt, kamēr paši negausīgi rauš. Reāla Latvijas drošība ir sakārtota dienestu darbība, ceļi, pieejama medicīna un sociālā aprūpe. Es, Jūlija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par sarakstu numuru 1.
10: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partijas suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
12: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
13: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
14: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
15: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
16: Kabarē! Взрослых мужчин.
17: Григорий и Эдмунд.
18: Заглянули в календарь и прослезились.
19: Прослезились, кто-то денег еще заплатил за это немало.
18: Да, ну смотрите, 7 сентября 1992 год в газете «Коммерсант» впервые появляется и используется термин «новые русские». И был такой термин, да.
19: А сейчас они уже считают все время. Прошло старый русский, правильно, да?
6: А сейчас вообще это нехорошо.
19: А сейчас вообще не надо говорить русский.
6: Да, вообще не надо, да.
19: Извините.
6: Но тем не менее, а как наших нового риши называли за границей, ты не в курсе? Новых латышских я не слышал.
19: Да, вот честно говоря, даже не подумал.
6: Просто буржуи, нет?
19: Нет, а вот давай так честно, вот посмотри. Миллиардеры в этом самом, в Литве, их там почти с десяток, чуть меньше, да?
6: Да.
19: Да, несколько есть в Эстонии, а у нас?
6: А у нас только одна компания с капитализацией в ярд. Только одна.
19: Не-не, это компания, мы говорим о людях говорим.
6: Ну, а с людьми, говоришь, у нас проблема.
19: Есть один, и тот так подозрительный.
6: И тот не наш. У него наш паспорт, но...
19: Да, все время говорят, пришлый. Что он не тот да. и не тот, да?
6: И все пытаются у него отнять чего-то. Да, ну ладно, это нас мало интересует. Нас интересует то, что случилось 7 сентября еще. Опа! 7 сентября 1988 года. Как сейчас помню, Гриша, ты крутил эту группу за 5 рублей за песню. Это точно было? Да, и это... В 1988 году, 7 сентября, в Саратове состоялся первый концерт группы «Комбинация».
19: Я в Саратове крутил?
6: Нет, ты у нас крутил, но вот эти песни, это было что-то. Да,
19: да, и название
6: и почему-то
19: какое?
6: Почему-то дамочки в основном заказывали.
19: Да-да, но самое интересное, это было время так называемых «поющих трусов», да?
6: Ну да.
19: Да, это было очень позже.
6: Кстати, время не прошло, а до сих пор поют.
19: Слушай, не надо ходить туда-сюда, вот так, да. Это было, правда, красиво. Сейчас как-то, да, я не знаю, современного я не знаю, тут Эдмонтом следить за музыкой. Я больше за волейболом.
6: Итак, с днем рождения вашу любимую группу «Комбинация». Сейчас поздравим. Кстати, композиция такая, «American Boy». Чему посвящается?
19: Неужели сына?
6: Сыну?
19: Самого главного дяди Сэма.
6: Да, который здесь. Ну, об этом чуть позже поподробнее. Пока «Комбинация» во всей красе.

0: Энергия для тебя и твоего автомобиля на автозаправочных станциях «Виада». Заправься и купи энергетический напиток «Культ» 0,5 литра всего за 89 центов. Предложение действительно при использовании карты лояльности «Виада Плюс» или приложения «Виада Латвия». Заезжай на «Виада» и воспользуйся выгодным предложением уже сегодня. «Виада» – выгодно остановиться.
1: Чрезмерное употребление энергетических напитков оказывает негативное влияние на здоровье. Высокое содержание кофеина. Не рекомендуется детям, беременным женщинам и женщинам, кормящим грудью.
2: Гриша и Эдмунд, что вы себе думаете? Это два старых перца.
3: Ну, Григорий, 3, 2, 1, давай бросаем на пальцах. Кто?
4: Кто произнесет это имя?
3: Нет. Кто будет Ибн Павленко сегодня?
4: А, я думал, ты о сыне президента Америки.
3: Раз, два, три. Ну, сын президента Америки, да.
4: Ладно.
3: Это святое, это в следующем часу. А вот раз, два, три.
4: Павленко, приди, не смотри на меня, согласен. Да.
3: Дамы и господа, у нас Алексей Григорьевич Павленко будет сегодня.

0: 3 месяца беспроцентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
1: Заходи и узнай больше.
0: Внимание! Займ стоит денег.
2: Реклама.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Grīnī putekļsūcējiem īpašas spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs?
4: Kurši!
5: Школа зовет?
6: RD Electronics отвечает супер ценами.
5: 17 августа по 13 сентября.
6: Большая школьная распродажа.
5: Смартфон Samsung Galaxy A16.
6: Всего 99 евро.
5: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
6: Все для школы по супер ценам.
5: Покупай выгодно в магазинах RD Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
6: Поторопись. Большая школьная распродажа в RD Electronics.
7: RD Electronics.
8: Akcionier.
9: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
10: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
11: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
12: Общество Латвия с кредитной полицией программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
13: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
14: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полицией без программы. ЛКПП ЛВ.
15: Завтра, 8 сентября, в Латвии переменная облачность с местами преимущественно в западных и центральных районах кратковременный дождь. Ветер юго-западный, южный от слабого до умеренного. В Лепе и Венспилсе днем плюс 16, плюс 18. В Даугавпилсе Резекне Краслове плюс 17-20. В Риге днем 17-19 градусов тепла.
14: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полицией без программы. ЛКПП ЛВ.
16: Свейки, свейки, здравствуйте еще раз.
15: Но в этом часу будет сплошная абракадабра. Посмеемся.
16: Да. Григорий Берг
15: и Эдмунд Кашевский.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Два года впервые выражение «дядя Сэм» было связано с правительством Соединенных Штатов Америки.
3: И вот он такой привел в этом цилиндре, да, там флаг, бакенбарды
2: такие. А, кстати, да, откуда это пошло, вы знаете вообще? Это второй, так сказать, период второй англо-американской войны, которая была в 1812 году началась. Ну и поставщиком мяса для американской армии был некий Сэмюэль Уилсон. А на бочках с мясом было написано «US», «United States».
3: А, я думал, что это «Uncle Sam».
2: Да, сторож, который сторожил эти все залежи этого мяса, которое привозилось, он был ирландцем и считал, что эта надпись обозначает поставщика. И читал ее как «Uncle Sam Wilson», то есть «дядюшка Сэм». Ну да. И вот долго рядили, думали, и, наконец, в 1961 году, 15 сентября, это будет, можем отмечать это как официальный праздник скоро, да, Конгресс США вынес постановление считать дядюшку Сэма Уилсона прародителем национального символа Америки, дяди Сэма.
3: Я думал, дядюшка просто, да, прародитель.
2: Ну, вот теперь вопрос, он приехал сюда действительно отмечать это дело, или, вернее, в Эстонию, или это так, или это случайно совпало?
3: А вот представь его, ты... Я даже не представляю, как он выглядит. Вот ты идешь по Старой Риге, навстречу идет вот, да, Дональд, младший Трамп. Да, ты проходишь мимо и так думаешь, кто бы это мог быть?
2: Да. А он вообще, он похож? Он, по-моему, не похож даже, насколько я его по телеку помню.
3: Ну, я
2: один не... раз видел или...
3: Я не вхож в семью, честно могу сказать.
2: Я кое-что попадание.
3: А тут еще вот так закрывали на всех фотографиях. Ни одной фотографии нет, только вот темнокожие охранники. И там, и сям. Я еще даже подумал, что Дональд все-таки не расист. Да, если вот их вот темненькие.
2: Ну, смотри, но все-таки он прибыл, значит, там какая-то была причина. Ну, будем считать, что вот праздновать день дядюшки Сэма.
3: Да, я могу сказать, что я предполагаю, но не хочу пугать эстонских
2: не
3: братьев.
2: Не надо никого пугать, Гриша. Держи при себе, что ты там себе предполагаешь.
3: Да, ну какую-то песню надо было им там, понимаешь, даже не знаю.
2: Ну, про Трампа надо что-то про Трампа.
3: Что-то между Супер Трамп?
2: Ну, можно даже про Супер Трампа.

0: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug? Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domuzīme koledža LV.
1: Navigator – Retro FM Latvija. Когда все стоят, мы едем. В добрый час всем, кто в пути. Навигатор совместно с лидером установки и ремонта автомобильных стекол CarGlass.
2: И так понеслась душа.
3: Даугавпилс съела, да. 5 минут нужно стоять, она лилась буллю.
2: Это вся фигня. Густава Земгала гатва с гаувес на Бривибас. Если хотите ехать, 12 минут сегодня. А если налево на Бривибас завернуть, добавьте еще минуточку, 13. Ну, а если вы поедете в обратном направлении по Густава Земгала гатва, съедете на Бривибас, так сказать, из Пурциемса, то тут каких-то жалких 9 минут. Ну что это? Несерьезно даже.
3: Да, Латгала съела Круспилс, видишь, смотрите, 6 минут, не так много.
2: Экспорт от Статойла до Муйтас, ой-ой-ой-ой-ой-ой, 10 минут с копейками, ух ты!
3: Ерику ела от Буртнику до Костранес, 5 минут и 40 секунд.
2: А чего у тебя так мало? У меня, например, 8 минут от Мукусалас, от Лайву до Мукусальского кольца, и там не проехать.
3: Там люди слышат твой голос, и сразу пробки становятся. Мы еще не признали.
2: Поехали.
3: Карля Ульмана гатве, а то и раваться, что ты не без гатве. 6 минут.
2: Да, Даугавгривас от Лигидоню до Лилиас. 7 минут, пожалуйста, будьте любезны.
3: О, любимая Юрмалас гатве, дзирсема, нас локас елу. 7 минут всего лишь.
2: Ханзас от Сканстес до Пулку Жабрежа. И там на 7 минут удовольствия.
3: Послушай, это еще мост не закрыли.
2: Ну, давай про мост на закуску.
3: Да, вот мост. Тут 700 тысяч евро в день будет терять, если закроют мост. Эдмунд предложил понтонный мост возродить.
2: Да, опять сварить по новой. Итак, вантовый мост на закуску. От Типсалы до Екоба улицы. Ай-яй-яй. 7 минут минимум.
1: Навигатор совместно с CarGlass.
4: CarGlass ремонт, CarGlass замена.
1: Реклама.
5: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
6: Привет, коллеги!
5: Любимая, привет! Я тут подумал...
6: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
5: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
7: Латгалы айцина гаршу целюйума. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
8: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
9: Все вкусы мира на Кипселе. С 10 по 12 сентября крупнейшая выставка пищевой индустрии в Балтии «Рига Фуд 2026». Новые продукты из более чем 30 стран. Инновации, технологии и упаковка. Соревнования поваров, барменов, кондитеров и даже гриль-дуэли. Дискуссии, мастер-классы и сюрпризы для всех. Приходи, пробуй и получай новые впечатления. «Рига Фуд» с 10 по 12 сентября на Кипселе.
10: Я пью до дна за тех, кто в море.
11: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
10: Вот новый поворот.
11: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
12: Еще не все дорешено.
11: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.

0: управление прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēt Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: What is love? Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Hathaway. Легендарный снэп. Мистер Президент. Культовая звезда мировых танцполов Доктор Албан. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 20 ноября, пятница, Xiaomi Arena Riga. Хватай свой билет уже сейчас на Билишу сервис. Информирует Flixen Life.
4: Вечер со звездой.
5: У каждой звезды есть то, о чем не расскажешь за 3 минуты. Поэтому мы даем им целый вечер. 4-й сезон «Вечер со звездой» уже в эфире. Слушайте каждую среду в 18.00 на Retro-FM. Повтор по субботам в 15 часов. А видеоверсию смотрите на Retro-FM YouTube-канале и Facebook. Вместе с акционерным обществом «Латвия скрылитняемая полейдзейбс программа» ЛКПП ЛБ.
4: Вечер со звездой.
6: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
7: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
8: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
9: Grigori i Edmunds. Программе «Старый перц».
10: Ну, что ты там про одежу хотел рассказать
11: нет,
10: нам?
11: Нет, это поразило просто. Наконец-то догадались.
10: Вот Гриша пришел с искаженным лицом сегодня на работу и говорит, ты не поверишь.
11: От счастья.
10: Ага.
11: Но. В ЕС запретили уничтожать непроданную одежду, что теперь будут делать магазины. Так, но для начала крупным компаниям запретили уничтожать непроданную одежду. Мелким почему не запретили? Они и так покупают ту, что на распродаже купили. Здесь ставят свои цены.
10: Типа аутлет.
11: Это так называется?
10: Ну, да.
11: Это наш на уши отлет, да. Так вот, нельзя, короче. Нужно продавать ее, вот пока вот, оценивать.
10: А зачем уничтожать, не понимаю? Ну, не продал ты пиджак, что, его сразу кромсать надо, что ли?
11: Да, тот непроданный пиджак покупали, везли так, сюда, да, и продавали.
10: Понятно.
11: Здесь.
10: А кто его уничтожал? Где?
11: Ну, кто... А, вот попасть бы вот в эти уничтожители, да?
10: Да.
11: Да, мне всегда понравилось, что там вот, когда вот этого не уничтожено, там надрезали вот эти этикетки, вот это. Почему надрезали, я не понял. Вот там, например, там Dolce & Gabbana, почему там было надрезать ее? Не чтобы пиджак надрезать.
10: Это как с тем яблоком, что не зим, то надкушу.
11: А, вот так, чтобы ты не продавал, да, вот так дальше, да. Нет, это вообще-то идея хорошая, могу сразу сказать. Вот хотелось бы все-таки, чтобы вы вот вспомнили, как вы покупаете вообще, вот так вот, как вот только вышла коллекция, вы приходите... Вот,
10: новую коллекцию,
11: да, и говорите, свежую. А что так дешево, новая коллекция, и покупаете, да. Или ждете, пока пройдет так месяцок.
10: Сейл.
11: Да, другой, и вдруг раз, смотрите, а что бы это вдруг стоило? Ничего себе, за полцены. И это не в убыток еще, заметь, не в убыток магазин торгует.
10: Учитывая, что оценка...
11: Сколько?
10: Ну, 400 с лишним бывает.
11: Да ладно.
10: Так вообще, да, 350 это нормальная наценка, иначе ты вообще
11: это,
10: концы
11: это
10: с концами...
11: Это у нас или вообще?
10: Это у нас.
11: А там вообще, да?
10: А там, а нет, кстати, там более гуманно.
11: Нет, там да, жестко за этим смотрят, и мне очень нравится, что там, правда, если старая цена, четко написано, новая цена, и она все время падает, падает. Мне в Финляндии очень понравилось, там, значит, идут скидки, первый день 10%, второй день 20%, третий 30%. Ну, я вот смотрю, жду этот и несчастный...
10: И на эти 3%, да?
11: Да-да, и жду, вот когда же этот банный халат куплю, да, на следующий день должно быть, значит, 8%. Ага. А халат купили. А представляешь, халат какой-то купили, сволочь да. за 70% минус купил.
10: Ну, катавар, да. Ну, катавар.
11: А, это ужасно да. просто. Ну, напишите, позвоните, пожалуйста, как вы покупаете, да, вот, вот так, как Эдмунд, неважно, сколько.
10: 244-244-14. Это номер телефона. Итак, как вы приобретаете себе вещи? По скидкам, по акциям, или заходите и говорите мне, вот тут парочку вещей из свежей коллекции. 244-244-14.

0: Ну, кстати, не надо рекламировать бренды, абсолютно нет. Ну, просто в принципе, вот интересно, как вы приобретаете вот эти вещи? Бывает, что даже брендовые.
1: Нет, вообще-то интересно. Тут написано, значит, марка, да, Эдмунд там по-французски мог прочитать, я так просто напугаюсь. А там есть непроданное у этих? Вот мне понравилось там, значит, не буду говорить, значит, муж решил подарить женщине, да, не буду говорить, какой, да, сумку.
0: А что такая тайна?
1: Да, какую-то русская какая-то, Биркин, что-то такое, да, да, вот это. Так как она там в очереди нужно стоять. И плюс еще пройти не только фейс-контроль, но еще и, а достойно ли ты эту сумку-то носить?
0: Это ты сейчас про город Париж?
1: Да, вот это вот, да, и кто такие вот эти Биркины, я даже не знаю, с Биркой.
0: Да,
1: вот
0: это Биркины.
1: Да, вот это ужас, да.
0: Да, но тут вот... да, Николай молодец. Говорит, он пытается поймать, но если не ловит скидки, то иногда приходится и так приобретать для любимой женщины. Ай да молодец!
1: А что это означает? Я покупаю практическую одежу, да, именно так, одежу, потому что возраст такой, имидж ничто, жажда все.
0: А что там? Это же...
1: Нет, а так выжимаешь эту одежду... Пару капель, да? Ну, это, конечно, странное дело. Не, ну, вообще-то есть же такие люди, которые... Ну, а зачем тогда выставлять эту одежду, если никто ее покупать по этой цене не будет?
0: Не, ну, пока что один человек написал, что он, конечно, старается попасть на скидки, но если нет, и приходится и так хватать что-то, да, приобретать.
1: Вот попасть. Попасть, я попал. По полной цене на скидки. Да, вот так вот. Ух, попал.
0: Не, ну, учитывая, что эти скидки... Ну, на них действительно еще надо попасть, потому что, например, ну, не все могут... Не все могут во время рабочего дня, например, взять и слетать в Милан. Да,
1: да, да, и там, да, около Милана.
0: Да, есть знакомый аутлет.
1: Да, вот так вот, в поле почему-то. Почему так надо далеко ехать, даже не знаю.
0: А вот аж об очереди не было.
1: Да, хорошо-то у нас есть в Юрмалу, совсем близко, да.
0: И одежи
1: там, но...
0: Да, но там другие цены.
1: Ну как, другие, не понял.
0: Да, там цены. Там цены, всем ценам цены.
1: Это строго не для нас, собственно говоря. А те уже уехали и далече, да?
0: Да.
1: Для кого-то.
0: Так что ждем ваших еще каких-то статистических данных. Можно, да, не называя, и сказать инкогнито. 244-244-14.
2: Эдмунд Кашевский и Григорий Берг.
3: Tīri izdevīgi! Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim rauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
0: Эдмондо. Гришка, зря ты Милан упомянул. Пришлось в итальянский цех заглядывать.
1: Да, кстати, вот так и написали. Вот эту песню под нее покупала тот пиджачок. Пиджачок под Миланом нет, но пиджак. Пиджачок — это в наших краях, да.
0: Да. Кто покупал?
1: Ну вот, кто же. Ой, Жанна. Вот, тут, значит, Жанда, вот все это вещичка. Вот мне нравится, когда фотографии, это же, я понимаю, вот это.
0: Это не фотомонтаж?
1: Нет.
0: Это не интеллект искусственный, нет?
1: Постой, 97 или 9700? Что-то как-то не понять. Ну, перестаньте пугать, перестаньте, я в Юрмалу еще возвращаться.
0: 9,970.
1: По весу, да?
0: Ну что ж, ну тогда песня под пиджачок. Эх, из золотого фонда. Просто душа раскрывается.
1: А что-то мама вязала, я не помню.
0: Жакет.

0: придется наступить на горло. Радиослушатель звонит. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Скажите, Бог бы наш, а вы Гришу подпускаете к телефону?
0: Гришу к телефону?
1: Григория, Гриню нашего, которого я отправил, куда вы Гриню дели.
0: Только за деньги.
2: Не пускает, я на кнопки жму.
1: Ну, я привезу, говорите цифру, я привезу, отвечаю за слова.
0: О, месье. Гриш, сколько ты стоишь? Ну ладно.
1: Не Гриша стоит, а сколько стоит, чтобы Гришу подпустить телефон? Это разные вещи.
0: Ну, Гриш.
2: Подпустить, ну, это хорошо, да.
0: Ну хорошо.
2: Как зовут вас?
1: Меня зовут Владимир, я из старого времени, когда Юрий Анатольевич, писатель наш, чудесное слово «Чудо» Аркаша, да? Я оттуда, у вас там из радио был.
2: Не надо в суе поминать имена такие, да, из этого. Да, но насчет цены, да, огромное спасибо за звонок. Да, вот тут вот Жан, который прислал, он подтвердил, 9700 стоит пиджачок из аутлета нашего местного, но это за весь, наверное, аутлет, да?
0: Ну, скорее всего, за
2: правую сторону.
0: За правую сторону, да. Ну, ладно.

0: Ну вот, Васко Росси наступили на горло. Пускай хоть и Валерий Сюткин попоет.
1: Я думал, на итальянском.
0: Смотри, опять звонок. Алло, слушаем вас, здравствуйте.
2: Да, это я, смотрите, вы в впечатлении, нас все-таки контролируют, отключают. Ну, я набрал уже без надежды, но вы ответили, да?
0: Мы думали, что уже все сказал.
2: Да, товарищ. Я сам подумал, что уже все. Нет, так я ничего еще не сказал. Ну, если можно,
0: давайте в темпе, да, потому что эфир идет все-таки, вы в эфире.
2: Я, Эдмонд, хотел бы Грише задать вопрос.
1: Нет, у меня нет с собой денег такого количества. Да, сразу говорю, в долг я уже не даю года два.
2: Да. Скажите, пожалуйста, может быть, как-то вы озвучите, алло?
1: Да, озвучиваю.
2: Как-то вы озвучите по телефону, это уже спасибо, а если в эфир... Вот вырубили все, и общение в телефоне, то, что было у, значит, у Юрия Анатольевича, тра-та-та. Вот вопрос, я думаю, там вот, значит, почему вот нельзя позвонить и общаться, это же было самое интересное на радио. Если вы ответите, спасибо, не ответите, то уже спасибо.
0: А вы что делаете? Да? А что вы сейчас делаете, да, простите?
1: Вы же общаетесь.
2: Я говорю, по телефону, если вы ответите, почему нельзя общаться в эфире, мне по телефону вы ответите.
0: Еще раз по-русски, еще раз по-русски отвечаю, вы что сейчас делаете? Вы не общаетесь по телефону, нет?
2: Я вам сейчас задаю вопрос. Почему в эфире нельзя задавать вопросы?
0: Да вы слушайте, вы меня, честно говоря, достали.
1: Не-не-не, это Эдмонд.
0: Я его выключу.
1: Стыдно, Эдмонд. Ты понимаешь, что слушаешь.
0: Ну, диалог — это когда один другого слышит, а не... Эпоха Юрия Анатольевича, слава богу.
1: Ну, он жив еще.
0: Не, молодец, да. Юра, привет, если что.

0: что вы себе думаете? Это два старых перца.
1: Итак, у нас времени осталось ровно на то, чтобы послушать Стинга, рекламу, и затем будем с погодой бороться. Бороться или...
2: Радовать.
1: Или взаимодействовать. Да. Ну, как говорится, сейчас будем читать, что у нас тут в прогнозе будет.

0: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug? Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domuzīme koledža LV.
1: Реклама.
2: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
3: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
4: Анастасия, специалист CarGlass.
5: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в CarGlass. В центрах CarGlass мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
4: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
6: CarGlass ремонт, CarGlass замена.
7: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī – modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu – tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī – jumti ir mūsu sirds lieta.
8: Zinātkārajiem brilles ir te – Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
9: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра при покупке второй с Lidl Plus скидка 50%. Майонез Hellmann's 855 мл 3,59. И туалетная бумага Grita 40 штук 7,69. Lidl стоит того.
10: Школа зовет?
11: RD Electronics отвечает суперценами.
10: 17 августа по 13 сентября.
11: Большая школьная распродажа.
10: Смартфон Samsung Galaxy A16
11: всего 99 евро.
10: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
11: Все для школы по суперценам.
10: Покупай выгодно в магазинах RD Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
11: Поторопись, большая школьная распродажа в RD Electronics.
12: Грантис – профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис – 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь – grantis.lv.
13: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
14: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
15: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
16: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
17: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа ЛКПП ЛВ.
18: Завтра, 8 сентября, в Латвии переменно облачно, с местами преимущественно в западных и центральных районах кратковременный дождь. Ветер юго-западный, южно, от слабого до умеренного, в Лепой Венспилсе днем плюс 16, плюс 18, Даугавпилс, Резек на Краслове плюс 17, плюс 20, в Риге днем плюс 17, плюс 19, а вот ночью плюс 11, плюс 13.
17: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа ЛКПП ЛВ.
19: Ну, привет-привет еще раз. Это Григорий Берг
20: и Эдмунд Кашевский.
19: До 19 будем вместе.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
2: Есть ABC еще есть, да, это один из таких четырех самых больших, да. Это вот латвийское первое телевидение, второе ABC, да, и еще Fox News.
3: Еще Fox News.
2: Да. Вот так.
3: Но She Loves You можно сегодня послушать, потому что в 63-м году она стала первым хитом, который вынесла Битлов наверх в списках популярных песен, в чартах, в топах.
2: А, кстати,
3: первая песня.
2: Бытует мнение.
3: She loves you and I know you should be glad.
2: Да, вот что загубили Битлз музыку, да. Если бы не они, она бы пошла бы по любимому пути Эдмунда.
3: Серьезно?
2: Блюзу.
3: Загубили?
2: Да, и рок-н-ролл был, вот как в Элвис Пресли, и блюз.
3: И блюз.
2: Да, ага. Блюз, да. Вот такой, да. И были бы братья, вот мы были бы братья блюз, да.
3: А что, кстати, не самое фиговое.
2: И веселые ребята, вот честно могу сказать, и фильм посмотрите, это, и там вот вся история вот музыки Америки вот буквально собрана, да, вот это вот. Я, кстати, совсем недавно увидел, что, мне кажется, еще один фильм сняли. Как бы, так сказать, вторая серия.
3: Нет, так есть Blues Brothers, есть Blues Brothers 2000.
2: Да, вот у меня
3: это второй.
2: Второй разочаровал.
3: Ну, он какой-то, я бы сказал, да. Но...
2: Еще бы чуть-чуть, и там они бы рэпом запели.
3: Вот это да. Вот только этого не хватало, как говорится, для полного счастья.
2: Да, вид у них был очень красивый. У меня от них только очки остались, да.
3: Да. Шляпу ты куда-то
2: шляпу тоже задвинул.
3: Задвинул.
2: Да, но это хороший фильм, правда. Посмотрите, есть же фильмы хорошие, да, про это. Но давай-ка вернемся.
3: Давай про деньги.
2: Да, вот деньги, вы знаете, кто-то потерял также на том, что писал хорошие песни. Ведь хорошая песня вот эта «My Sweet Lord». Мне больше всего нравится «Hare Krishna, My Sweet Lord». «Оле, оле, My Sweet Lord». Вот это вот, да.
3: А это все, что ты запомнил?
2: Ну, честно говоря, мне она очень мне вот это нравилась, да. Вот. Uh-huh. Тогда ведь, знаешь, когда вот снимали музыканты на слух, ты помнишь, да?
3: Да.
2: Там писали, так сказать, кириллицей, писали эти все слова, да, вот это вот, да. Я тогда впервые там прочитал «Кришна», почему-то с маленькой буквы было написано. Я, честно говоря, думал, что это чья-то фамилия. Да, вот это вот.
3: Слушай, но на самом деле с этой песней связано событие, которое имеет отношение к 7 сентября 1976 года. Джордж Харрисон был взят и признан виновным в неумышленном плагиате. Вот тут я бы, конечно, поспорил с формулировкой. Что значит неумышленный плагиат? Это я не знал, что это до меня уже кто-то написал? Или я, извините, просто позаимствовал без спроса? Или я договорился, а потом человек сказал, а мне мало, и решил сказать, что я у него сплагиатил.
2: Да, вот это интересно. Вот тот же Пикассо, по-моему, он говорил, что чем более велик художник, тем больше у него заимствований. Там, сям, тудой, судой, да, вот так вот. А вот это вот, вот музыка, это, там же 7 нот. Ну как же, все плагиат, правильно? Но... 7 нот.
3: Ну, а если вспомнить историю жизни Сальвадора Дали, особенно... Уже последний период, когда он сам писать не мог, то там тоже есть к чему придраться в этом плане. Но вернемся к Харрисону. Джордж Харрисон, который писал совершенно потрясающие мелодии. Вот, ну, в частности, можем напомнить одну из них. Я думаю, что люди, которые вот эту композицию слышали когда-то, и, может быть, кто-то даже и играл на гитаре, она была чрезвычайно популярна и остается сейчас. Они, ну ни грамму не могут сказать, что это у кого-то свистнули, правда? Позаимствовали.
2: Но это пока не сказали.
3: Это Гриша собирается подавать иск? Это, Гриша, твое, да?
2: Гитарный риф мои.
3: Гитарные рифы твои, да. Ну ладно. Одна из лучших композиций Джорджа Харрисона. Ну а вот суд решил, что хит «My Sweet Lord» он позаимствовал. Он не является оригинальным произведением, а авторство принадлежит некому Рональду Мэку.
2: Хотя, вот знаешь, там, по-моему, какая-то женская группа.
3: Да, и оказывается, что он написал эту песню, и называлась она «He's So Fine» для женской вокальной группы, которая называлась «Chiffons».
2: Да, это какая-то смешная, честно говоря, такие наивная музыка.
3: Это «Chiffon», да. Что ли, по-нашему?
2: Да, она...
3: Да, в 63-м году это было, да. Ну и в 76-м году...
2: Поиздержавшись, да.

0: Джорджа Харрисона, да, взяли и оштрафовали. Я вам скажу конкретно, не оштрафовали, а я бы сказал, даже обули.
1: Ограбили.
0: На 587 тысяч долларов.
1: Это тогда такая сумма громадная.
0: Да, это тогда, но если брать сейчас на наш...
1: Это кто звонит?
0: Это Мэтью звонит.
1: Девчонки из Чифонс?
0: Нет, это Мэтью звонит. Он тоже чего-то написал, хочет Харрисону
1: продать. Поздно.
0: Вот, но что касательно нынешнего состояния этих 587 тысяч, если так брать и трансформировать, то на наши деньги это сейчас 3 лимона с лишним. Примерно так.
1: Господи боже мой, за одну песню?
0: Ну да. Ну, я тебе скажу, одна песня, и можно жить припеваючи.
1: Главное, чтобы вашу песню кто-то стащил вот этого.
0: Да, вовремя кто-то там позаимствовал, украл, а вы потом... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, и все.
1: И My Sweet Lord.
0: Да, и My Sweet Lord, тотальный.

0: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam.
1: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET – stiprākais savienojums.
2: Реклама. У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SEA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
3: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
4: Размер имеет значение?
5: Смотря для чего.
4: Конечно, для хлеба.
5: Размер хлеба «Латвия Смайзняк Слейлмайзе» имеет значение.
4: Купи один из 9 видов хлеба «Лейлмайзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maisniaks.lv. «Лейлмайзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
6: Обновите интерьер с выгодой. В Lex Interior скидки до 70% на мягкую мебель, кухни, столы, стулья и предметы интерьера. В Lex Interior вы найдете все для красивого и уютного дома. Lex Interior, Краста 89. Скидки до 70%. Ждем вас!
7: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerālvatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
8: What is love? Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Hathaway. Легендарный Снэп. Мистер Президент. Культовая звезда мировых танцполов Доктор Албан. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии. Уже 20 ноября, пятница. Xiaomi Arena, Рига. Хватай свой билет уже сейчас на Билишу сервис. Информирует Flixen Life.
9: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
10: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
11: Гриша и Эдмунд, что вы себе думаете? Это два старых перца.
12: Да. Ну что, с одеждой пошутили?
13: Да, ну а когда будут скидки? Вот люди
12: спрашивают, да. Люди добрые, мы скидками не заведуем.
13: Скидками не торгуем, да.
12: Да.
13: Так вот, сами ждем, когда же наступит это счастье, да.
12: Да. А пока у нас счастье наступает с хорошей музыкой.
13: Да, вот в белых штанах по пляжу.
12: Да, по пляжу. С гитарой наперевес.

0: Я себе представляю, Гриша идет в белых штанах с гитарой, наяривает эту мелодию.
1: Нет, я хотел по пляжу все-таки идти.
0: По пляжу. Ну хорошо, да. Сейчас пойдем по пляжу.
2: Кабаре взрослых мужчин.
3: Григорий и Эдмунд.
0: Ну, пройдемте для начала в календарь. Можно тоже в белых штанах. Что сегодня еще в календаре? День внучат. О,
1: Гриш.
0: Да. А у тебя, правда, внучки, но...
1: Нет, одна внука, внучка, внука,
0: внучка. Одна внук, другая внучка.
1: Одна внучка мужского рода.
0: Хорошо, дальше. Праздник барабанщиков. О!
1: Бунзененьеке.
0: Ты... Сашимазы, бунзенеки, там-та-дарам-там-там.
1: А вот это вот ты-ты-ты, как это?
0: Это тредексность называется.
1: Да, вот слово никогда не мог выиграть, да. но очень красиво. Да.
0: Шим-та-там, шим-та-там, да.
1: Слушайте, Эдмунд пляшет.
0: Слушайте, но вот день барабанщика. Кстати, если про барабаны говорить, то очень хорошо смотрится, когда идут вот эти женщины-барабанщицы с троем и так... Очень красиво смотрится такие.
1: Зачем тебе много красивых женщин, когда нужно иметь один барабан, но Страдивари?
0: Бубен был Страдивари, не путай, Гриша, а не барабан. Да, но если так это экстраполировать на пляж и на Бразилию, куда мы сейчас быстренько перенесемся, виртуально, конечно, то во время карнавала как? Какие там барабанщицы ходят. Ой. Я по телеку видел, говоришь, не, сам я, конечно, на Копакабане не был. Ты был?
1: Да, был. Я, правда, на пляже нет. Вот так вот приезжали, показывали этот пляж. А там полно... И такие тетенькие все такие, да, я думаю, а почему только вот эти трусики, что же одежи вообще нет? Бедная страна, бедная страна.
0: Бедная страна.
1: Да, везли, кстати, Христу этому, да, вот он меня поразил.
0: Туда,
1: да.
0: Наверх?
1: Да, вот на это, горку? Подумал, да, Арховадо, это, вот, это ужасно.
0: Да, то есть, да. Огромный, большой, да?
1: Совершенно, я даже подумал. Как
0: больше, чем Давид во Флоренции.
1: Как его строили. Хорошо, что тогда не было еще вот этих сотовых вышек, да, вот поэтому его построили. Так бы вышку там поставили бы.
0: Ну, 100 пунктов. Да. А, меня, помню, очень впечатлил, конечно, Давид на горе во Флоренции. Вот такой красивый, такой огромный. И обычно вот когда ты фотографируешься с ним, когда фронт спереди, да, то не дай бог, чтобы тебя там, ну, скажем так, брали снизу, чтобы был виден весь Давид, потому что ты у него где-то по...
1: Ну, чуть ниже яиц.
0: Ну, чуть ниже, да. У тебя получается такой, ну, те же яйца видят в профиль, так сказать, с тобой вместе.
1: Да, я думаю, где-то на земле обетованной там должен быть додик такой же стоять, да?
0: Так это и есть додик.
1: А это только
0: додик. Тут Давид по-итальянски. Да, Давиде.
1: А как можно... Обрезание. Да все понял, извините, да.
0: Какие познания у Гриши.
1: Ну да, что же нам деять, так сказать, да, что деять, да.
0: Ну что деять, то и деять. Да, но что еще так, день вымирающих животных в Австралии и тут же день сумчатого волка.
1: Почему в Австралии? Ты знаешь, это ведь то, что люди стали вымирать, а мы ведь тоже разновидность животных, да?
0: Типа да.
1: Да, вот это вот стало все меньше и меньше. Я сейчас даже не про Латвию, здесь вообще плохо, да?
0: А тут смотри, день сумчатого волка и день вымирающих. Сначала там угробили всех сумчатых волков, а потом стали, вот, так сказать, день вымирающих животных видов праздновать, да? День вымирающих видов животных. Гуманно. Сначала ухайдокать, а потом плакать. И это по-нашему.
1: Это
0: по-нашему, по-латвийски, да. Ну, что еще можно? А, день любителя пива. Вот это с барабанами, да по Копакабане, да с пивом. Мама ты мия.
1: Это святого Патрика.
0: Это
1: да.
0: Полная феста. Полная просто. Ну, Гриша, начинай плясать в своих белых штанах.
1: Да.
0: Опа. Пошел.

0: Вот тут «Беги-беги» композиция от Иванушек, она очень даже в тему. Сейчас пройдет реклама, и вы поймете почему.
1: Ne jautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET – stiprākais savienojums.
3: Reklama. Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim zemeņu, melleņu un kazeņu jogurta dzēriens Actimel 1 kg 200 gramu iepakojumā 3,99 €. Ar mans Rimi karti konservi kaķiem Šeba divi veidi 1 kg 20 gramu iepakojumā 4,79 €. Virtuves dvieļi Rimi divi ruļļi 3,09 €. Rimi.
4: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
5: Невыключенный утюг?
4: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
6: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
7: Очки «Филман».
8: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
9: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой «Клик» со встроенной подложкой.
10: Да, это ныне самый востребованный напольный материал «Кварц-винил СПЦ». В магазине «Винил X» на «Круспилс 93» сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. «Винил X LV» или на «Круспилс 93» в Риге.
11: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
12: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
13: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
14: Ev! Čau, vecīt! Ko tāds sabijies?
15: Tas tunelis bija kā murgs. Rūļi rūca, auto drebēja. Es tomēr neizdzīvošu.
14: Atkal tu tur čakarējies.
15: Bet es gribēju viņiem dot otru iespēju.
16: Washcar.
17: Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts.
16: Washcar.
18: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
19: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SU vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
20: Kabare! Vzroslih mušķi!
21: Grigori i Edmund.
0: Извините, что пришлось долго ждать, но реклама – это святое, очень кушать хочется, да. Здравствуйте, понятно. Здравствуйте, представьтесь.
22: Добрый вечер, меня зовут, я вас постоянный слушатель, значит, под псевдонимом Марко Марко, да, так я и буду, значит, кликать себя.
0: Бонасейр, Марко.
22: Значит, хотел бы поделиться актуальной информацией, значит, так. С радиослушателями как раз под конец передачи, я думаю, это будет полезно. Вот, значит, мы часто сообщаем, и вы, хорошо делаете, что сообщаете о пробках на дорогах, да, об опасности, которые, значит, подстерегают автолюбители. А вот сейчас у нас новая напасть. Медведи в Латвии. Значит, я живу в Рижском районе, вот в самом треугольнике между Сауриши, УПСВС, Цекуле, значит, практически в лесу.
0: Это же рядом.
22: И вот сегодня... Да, это значит, для медведя это вообще ничего. Если он бегает 40 километров в час, для него это практически добежать от Риги, там, я не знаю, за полчаса.
1: А чем вы недовольны, вот, Марком? Чем вы недовольны? Это же, может быть, отец Лач близится.
22: Вы знаете, я не то что недоволен, я очень осторожен, да. Может, я и доволен, но не своего счастья до сих пор не понял, да. Во-вторых, значит, может быть, я и убегу, но у меня старая собака. Вот, довольно тяжелая. Значит, я ее на руках унести не смогу, если мы встретимся с этим Мишкой. Но самое интересное, что он появился в 8 утра сегодня, и вот вечером тот сосед, он тоже... собакой гуляет, он пришел, значит, с фотографии показал. Медведь довольно здоровый и такой, что у него там, значит, на уме, я не знаю. Но судя по тому, что чем они питаются, в основном сейчас медведи питаются, значит, той же пищей, что и люди. И потребляют они ее без разбора везде, там, например, на помойках и так далее, и так далее. Поэтому идут на контакт с человеком на раз-два. Поэтому если они вдруг, значит, заявятся или на участок, или в мусорный ящик, то да, это будет не столь, это не будет столь неожиданно. Поэтому я панику никакую не сею, да, а просто вот предупреждаю людей, особенно грибников и так далее, что надо быть все-таки осторожнее в этом деле. Тем более вот эти случаи, особенно сейчас, там у нашего восточного соседа, там вообще
1: страшно. Давайте не будем соседа трогать, да, мы и так.
22: Да, да, я про медведей, значит.
0: У нас
22: там,
0: теперь свои медведи, да.
22: Значит, очень агрессивные особи и ведут себя очень неадекватно.
0: У меня только один вопрос, Марко, а там у вас охотники есть где-то рядом?
22: Вы знаете, чтобы застрелить, если вы вдруг без разрешения, не знаю, там вышестоящих инстанций, например, наверное, из Брюсселя, может, сама Урсула должна разрешить, застрелите медведя, то штраф 90 тысяч евро и 5 лет тюрьмы.
0: А я не понял, а что, лучше, чтобы он задрал кого-то во дворе?
22: А, вот этому можно посвятить отдельную дискуссию, да. Значит, что лучше? Ну вот.
0: Ясно.
22: Да. Да, но... Поэтому я бы тоже, значит, мечтал хотя бы, чтобы их там или усыпили, и с почестями отправили куда-нибудь, я не знаю.
1: Кому подальше. Усыпили? Тех, кто в Брюсселе?
22: Ну, я не... Нет. Медведей. Вот такие. Но, судя по фотографии, довольно такая особь здоровая.
0: Ясно, ясно, Марко.
22: Не медвежонок.
0: Спасибо, спасибо за сигнал. Спасибо за сигнал. Ну, что ж я могу сказать...
1: Вот, спасибо, вот. Что он питается тем, что и мы из мусорника. Вот это мне понравилось.
0: Ну, вообще, юмор так себе, я тебе скажу, Гриша.
1: У Марка или у медведя?
0: Не, вообще, если бы ты жил там, ну, Сауриш, это вообще рядом с Ригой.
1: Ну, да.
0: Это там завод большой находится, Ригипс делает, я не буду называть название, да, там поселки, то есть...
1: Не знаю, да, я живу в Юрмале, у меня только по пляжу
0: красивые... У тебя пока медведи не ходят, да?
1: Красивые медведицы ходят, да.
0: Да.
1: Вот так вот, да.
0: Ну, ясно, да. Но на самом деле это большая проблема теперь уже, как оказалось. Мы-то думали, что это все смехуёчка, хихеньки-хахоньки, а оказалось, нет. Мишка пришел, и он спрашивать не будет. Хочу жрать, и гам, и все. А вот по поводу 90 тысяч штрафа и 10 лет тюрьмы...
1: Ну, я могу сказать, охренеть. Харрис, он больше заплатил, ничего.
0: Да. Да. Нет, как говорил Жванецкий, надо что-то в консерватории подправить. Так нельзя.
1: То есть в Брюсселе что-то поправить.
0: Ну да.

0: Эдмунд Кашевский и Григорий Берг. В программе «Старые перцы».
1: Ну, которая сегодня уже финиширует. Мы выходим на финишную прямую.
2: Да, хорошо, что мы живем у моря, да, и у нас могут заклевать только чайки, которые тоже.
1: То есть, когда медведицы ходят там.
2: Ну, медведицы.
1: В белых штанах.
2: Да, от медведей не убежишь. Да, никак.
1: А то типа ты и старался убежать от медведя.
2: Ну да, такая в море может загнать. И что тогда, ты будешь тюленем только таким, да?
1: Да.
2: Ой, да, это, конечно, страшные дела наши.
1: Ну что, я вам хочу сказать, дорогие мои, что вы помогли нам этот понедельник пережить. Как известно, понедельник очень тяжелый день, но завтра будет еще сложнее.
2: Еще тяжелее будет.
1: Да, вторник это... Вторник, как утверждают специалисты, это самый трудный день недели. Ну, а что вам такого хорошего пожелать под конец эфира? Ну... Не надо своих привычек вредных стыдиться.
2: Да.
1: Курение, вино, там, порывы страсти.
2: Женщин.
1: Конечно, это все укорачивает жизнь, но могут продлевать мгновение счастья, так сказать, доставлять удовольствие. Поэтому гуляйте по морю. Да, ну, если там, вот где говорил Марко, там опасайтесь медведей, конечно, туда, там гулять не надо по вечерам, да, даже с собаками. А что касательно нас, то мы постараемся...
2: Гуляй отсюда, я думаю.
1: Да, и ты гуляй, Григорий, отсюда на пляж. Там тебя уже медведицы в белых штанах заждались. Мы вернемся завтра к 16:00. Это был Григорий Берг
2: и Эдмунд Кашевский.

danse avec moi. Suis mes pas.